Таня, виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Литургическая молитва. В этом мире литургия наиболее адекватно отображает то, что мы именуем ипостасной молитвою, то есть молитвою, подобную Гефсиманской самого Христа. Пройдет немалое число лет, прежде чем мы вырастем до способности углубляться в ее литургии подлинные измерения. Внимательно следуя всему порядку и содержанию сей службы Богу, мы вводимся в созерцание бытия божественного и бытия космического. Мы вспоминаем многие важные события от начала, то есть когда Бог творил небо и землю, когда в Совете Троицы Святой вспыхивает решение создать человека по образу и по подобию Бога. Бытие, глава 1, стих 26. Затем страшное падение сего образа нашего праотца Адама. Далее трагические судьбы всех его Адама сынов. Сострадательное пришествие в нашей плоти Творца и Бога, облекшегося в им же созданный образ. Впитываем его учение, благоговейно почитаем его страдания ради нашего искупления. Робко следуем в Гефсиманию и даже на Голгофу. Мы с ним на суде Каиафы и Пилата. Мы с ужасом слышим дикие крики «Распни его!». Мы поражаемся и крепимся, когда он говорит распятому разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». И вслед за сим: «Для чего ты оставил меня?» Совершилось, и, преклонив главу, предал дух. И дальше погребение, воскресение, явление апостолам и многим другим, вознесение, ниспослание Духа Святого. И всякая деталь полна недостижимого для нас смысла. Так мы научаемся жить в планах двух реальностей – божественной и нашей тварной. Мы в ожидании Его второго пришествия. Мы в каждый литургический момент и во время несем и в вечности. В нас еще течет жизнь, растленная падением и смертоносная. И вместе с нами Его Слово, Его Свет, Его Жизнь. И сколько бы мы ни повторяли сие служение, данное нам по Его благому о нас промыслу, сколько бы ни наполнялись мы все новыми и новыми проникновениями в литургическую действительность, мы никогда не достигнем ее конца. Но все же мы и в радости, и в страхе причащаемся божественной жизни и уже не в силах оторваться от открывающейся нам невместимо великой мысли Творца и Отца нашего. Воистину, Бог возлюбил нас и пригласил быть с Ним во веки веков. Теперь мы знаем всеми силами нашего естества, что Он от вышних, что Он не от мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23. Тот огонь, что Он низвел на землю наших сердец, Евангелие от Луки, глава 12, стих 49, возгорелся в нашей крови через причащение Его крови. И, естественно, мы преисполнены благодарности к Нему за безмерные дары Его нам. И самое служение наше именуется благодарение, Евхаристия. Но литургическая молитва – одна из самых тягостных. Мы живем ее в страшном разрыве всего нашего существа. Благословив вначале Царство Отца и Сына и Святого Духа, мы затем постепенно снижаемся до приходящих житейских нужд, чтобы опять подняться через словословие до престола Божия. Непрестанное движение то к Богу, то к миру характеризует нашу теургию. И заповедями евангельскими, и примером Христа, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15, мы воспитываемся обнимать полноту всемирного бытия, от сотворения всего сущего до конца нашей земной истории и далее сего. Однако параллельно с вдохновляющим восхождением в сферу небесного света мы замечаем углубление нашей болезни.

Господа животворящего, иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий, и воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невест.

0: Христо, в ночи ими во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странам муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас. Непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя скорби хвася от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 июля по новому стилю или 30 июня по старому. И сегодня мы творим память собора славных и всехвальных 12 апостолов. Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея или Нафанаила, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зелота и Матфия. Преподобного Петра, царевича Ордынского Ростовского святого XIII века. Празднуется прославление в 1918 году святителя Софрония, епископа Иркутского. Память новомучеников, священномученика Тимофея Петропавловского пресвитера, преподобномучеников иеромонаха Никандра Прусака, архимандрита Феогена Козырева и мученика Иоанна Демидова. Прославляются иконы Божией Матери Горбаневская, Полыкинская и Волынская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня празднуется собор 12 апостолов, сопровождавших Спасителя при Его земной жизни. Познакомиться с их житиями за одну программу невозможно, да и каждому из них выделен в церковном календаре еще один или даже несколько дней. Потому мы поговорим сегодня о преподобном Петре Ордынском, память которого празднуется только сегодня. Святой Петр Царевич – ясный пример того, что пребывание пастырей Русской Церкви в Золотой Орде, хотя и тяжелое для них, не оставалось без плодов для святой веры. Ростовский епископ Кирилл в XIII веке ходил в Орду к хану Бергаю по нуждам церкви. По обычаю, при восшествии нового хана на престол князья и пастыри наши ходили на поклон к нему. Так было и при Бергае, когда он взошел на престол после брата своего в 1257 году. Ласково принятый Бергаем, святитель Кирилл по его желанию рассказывал ему о святой вере, как распространял ее святой Леонтий в Ростове, какие чудеса совершаются при его мощах во славу имени Христова и силой Христовой. В числе слушателей беседы епископа с ханом был юный племянник Бергая, сын его брата. Слово о вере Христовой пало на добрую почву, на сердце юноши. Он был сильно поражен тем, что слышал о святой вере, и стал уверяться в пустоте своей языческой религии, поклонении солнцу, звездам и огню. В том же году у хана разболелся единственный сын, и хан, вспомнив рассказы ростовского епископа об исцелениях, совершающихся при гробе святителя Леонтия, вытребовал Кирилла к себе для исцеления сына. Святитель после теплой молитвы к Богу и ко Пресвятой Богородице молил чудотворца Леонтия оправдать дело святой веры перед заблудшими. Прибыв в Орду, он исцелил больного царевича молитвой и освященной водой. Щедро одаренный ханом, ростовский епископ отправился в Отечество. Юный племянник хана во время пребывания епископа у хана решился удалиться с ним в Ростов, чтобы там принять святую веру. Не смея открыть своих намерений матери, боясь власти дяди, он тайно ушел из Орды и, догнав на дороге епископа, со слезами просил взять его с собой. Святитель согласился. В Ростове царевич жил какое-то время в доме епископа, ходил смотреть на чин богослужения, слушал чтение и пение, и все его приводило в восторг. Царевич просил крестить его, но владыка, заботившийся о своей пастве, велел царевичу ожидать до времени, опасаясь гнева ханского на землю русскую. Но прошло довольно времени, умер хан Бергай, прекратился в Орде поиск царевича, и святитель с любовью окрестил его с именем Петр. Новый христианин научился русскому языку, усердно читал книги, посещал богослужения, жил чисто и воздержанно, отличаясь скромностью, молчаливостью, богомыслием и склонностью к молитве. Через какое-то время святой Петр женился и имел многочисленное потомство. Когда блаженный святитель Кирилл скончался, то в 1261 году из Авраамиевой обители взошел на кафедру ростовскую святитель Игнатий. Продолжая усердно посещать храм Божий и жить благоговейно, по временам забавлялся святой соколиной охотой на берегу озера Нера. Раз, замедлив до ночи на этой охоте, заснул он у озера. Ему во сне явились об пробуждении и наяву святые первоверховные апостолы Петр и Павел. Ужаснулся юноша, видя перед собой светлых мужей, ростом превышающим человеческий и далеко освещавших своим сиянием окрестный мрак. Трижды хотел он восстать и трижды повергался перед ними. И они, подняв его, ласково сказали: «Не бойся, друг Петр, мы посланы к тебе Богом, в которого ты уверовал, и желаем, чтобы и здесь, где заснул ты, создана была церковь в наше имя. Завтра ты выменяешь три иконы, одну Богородицы с предвечным младенцем и две святых, отнесешь их к епископу и скажешь, что апостолы Петр и Павел повелевают построить в их имя церковь на указанном ими месте». Блаженный Петр пробыл в молитве до утра на том же месте, где явились ему апостолы. Потом нашел в городе на торгу три указанные иконы, выменял и понес их епископу. В ту же ночь святителю Игнатию явились апостолы и приказали построить храм в их честь. Устрашенный тоном приказаний и видом их, владыка Игнатий утром пригласил к себе ростовского князя Бориса и, рассказав ему о видении, говорил: «Не знаю, что делать, недоумеваю, где строить храм». В это время они увидели Петра с иконами на руках. Епископ и князь были поражены и изумлены, откуда мог взять Петр, иностранец, такие прекрасные иконы, тогда как в городе на то время не было иконописца. Выслушав рассказ Петра, они благоговейно поклонились святым иконам, отслужили в храме молебен перед ними, совершили крестный ход на место явления святых апостолов и здесь, в построенной наскоро часовне, поставили чудные иконы. Тогда же возникла дружба между ордынским царевичем Петром и Борисом, князем ростовским. Блаженный Петр выбрал обширную площадь на берегу озера. На отведенном месте был построен храм святых апостолов, и при нем основался монастырь. По смерти своей супруги, незадолго до собственной кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году. Преподобный отче Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное. И успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину злюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа

0: из московской студии телеканала «Союз». В ней принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. Вы слушаете первую часть беседы, которая называется «Страдание».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире православного телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Георгий Дербуш. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, добрый вечер.
2: Приветствую.
1: Дорогой батюшка, тема нашего сегодняшнего разговора – это страдания. Как никогда актуальная тема. Отец Артемий, откуда пришло в мир страдание? Кто является причиной страдания в нашем мире?
2: Давайте вспомним в начале нашего трудного, но благодатного разговора эпитет, определение, которое мы прилагаем Господу, Богу нашему, Творцу, Спасителю и Судьи. Блаженный Бог, единый имеющий бессмертие Бог, слова апостола Павла, живущий во свете неприступном. Итак, Божество не причастно страданиям. Господь Бог – источник блаженства, легкости, радости, света. И для того, чтобы поделиться этими совершенствами по преизбытку своей благости, Создатель из небытия творит этот мир и вводит в него, как в райский сад, совершеннейшее свое создание по образу и подобию созданное человека, для того, чтобы человек, как совершенное творение, как дитя любви Божией, свободно склоняя свое произволение в область, в сторону Бога угождения, пребывая в нетленном союзе с Творцом, вкушал, перенимал, возрастал в этом блаженстве, каковы суть свобода, бессмертие, чистота, радость, благодарение, славословие Творца, премудрость, любовь. Итак, Бог состраданий, как и смерти, не создавал. Но смерть вошла в мир по свидетельству царя Соломона, завистью дьявола. Смерть как отторжение от источника блаженства. Смерть как тьма, в которой нет благости, нет света. Первым таким существом стал первый революционер некогда, Херувим, отпавший от Бога и ставший сатаною. Увы и ах, первозданная чета, как вы знаете, не устояла в своем чине, но, нарушив завет сыновства, любви, поправ Божью заповедь, потеряла благодать, потеряла этот живой союз со Всеблаженным Богом. И вот вам начало страданий, бед, всех несчастий, которые только не выпадают на долю каждого потомка Адама. Это произвольное отторжение от Бога, произвольное пресечение той пуповины, которая соединяет нас с Господом, уход во тьму, повернувшись спиной к свету. И напротив, чем мы являем больше благоразумия, смирения, послушания пред Отцем, чем мы с большей верой взираем на Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, взявшего на себя ответственность за грехи всего мира, чем мы полнее воспринимаем верою через таинство крещения, исполнение заповедей Божьей, на Божественную

0: божественную благодать, тем эти так называемые страдания не предназначены для Божьего творения, умаляются, и в душе возрастает залог свободы, бессмертия.
1: Батюшка, позвольте вопрос. Просто тогда, особенно люди светские, они могут возразить, но страдание в мире, оно существует, и мы же знаем, что Господь его попускает. И они могут задать справедливый вопрос. А почему? Неужели Господь любит видеть, как страдает его творение?
0: Это любит только дьявол, этот ненавистник человеческого добра, этот завистник, сама, так сказать, погибельная профессия, которую я выражаюсь образно, в том, чтобы причинять людям страдания, завлекать их своими обольщениями и радоваться в виде их несчастья. Бог, говорит премудрый Соломон, жалеет все и всех, что Он сотворил. Язву Иисуса Христа мы исцелили, свидетельствует апостол, пророк Исаия. Он страдает за грехи наши, то есть Господь возносит на крест эти муки, эти страдания, и нам сочувствует как человек, и сопереживает, что доказывается слезами, которые Спаситель проливал близ гроба четверодневного мертвеца. И более того, изрекает: «Придите ко мне все труждающиеся, мучающиеся, обремененные болезнями, хворями, страданиями, я вас успокою. Возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя напитает». Таким образом, почему попускает? Да потому что мы находимся, светские или советские люди, в достоинстве сынов Божьих. Мы homo sapiens, разумные создания. Мы имеем совесть, детектор истины, мы имеем свободу произволения, мы имеем рассудительность. И если тебе сказано «нельзя», пальчик приближать к огню, а ты все-таки целую руку туда погружаешь, коль скоро ожог причиняет тебе страдания, так не Создатель же в этом виноват. Он делает все, чтобы отвратить тебя от этого, но не нарушает твоей
1: свободной
0: свободы.
1: Воли, да?
0: Конечно.
1: Интересно. Ну и самый, наверное, главный пример, да, страждущего человека, в данном случае Бога человека, это Господь наш Иисус Христос. Он, как, наверное, как никто другой знает, что такое страдать человеку.
0: Как человек совершенный, чистый, чуждый малой толики греха, с кристальной ясной совестью, с сердцем, которое своей любовью обымает все свое создание. Он выпил эту горькую чашу, заняв место каждого из самых своих немощных, самых своих беззащитных созданий. Прежде всего, речь идет о людях. Значит, когда мне больно, страшно, обидно, когда мне кажется, что чаша страданий вот меня потопит в своих недрах, когда мне уже не хватает сил нравственных, физических переносить обрушившиеся на меня боли, клеветы, физические страдания. Свет в конце туннеля – это Христос. Христос на кресте – это обращенность к Нему, источнику жизни, моего ума и сердца, души и тела. Как говорит апостол, прилепляющийся к Господу, есть единый Дух с Ним. И это тайна веры, которая постигается не ушами, не абстрактным согласием с этими словами, а подвигом молитвы. Бог действительно приходит из страны блаженства, образно говоря, в нашу мрачную юдоль и обнимает мать скорбящую о гибели сына в зоне военных действий, обнимает человека заживо снедаемого какими-то злокачественными опухолями. Господь соприсутствует матери, которая не может разрешиться от бремени. Господь принимает душу, которая не может выйти из тела в смертный час. Везде и всюду, где только проливается слеза и слышится сдавленный вздох человека и крик о помощи, воскресший Спаситель присутствует, что доказывается, между прочим, чудесами явлений. Вот я недавно побывал в Беслане в очередной раз. И когда вы ходите вокруг этой школы, где свершилось чудовищное преступление века, когда вы видите портреты детей, родителей, спецназовцев, мужественно пожертвовавших своей жизнью, читается, как эти люди, забывшие, что они рождены матерью, устраивали свои пулеметные точки, вы чувствуете, что эти страдания, вот они как бы и прошли, а с другой стороны висят здесь грозовым облаком. Знаете, такое впечатление, что уже нет слов об это обсуждать, об этом говорить. Вы просто замираете и молитесь. И вот здесь же высится чудесный храм, выстроенный в память святых мучеников Церкви Русской, и явление Божьей Матери в Беслане. Есть и такая икона.
1: Было такое явление, да?
0: Есть и такая икона, потому что там, где страждут невинные дети, там Пречистая Богородица сама своим амофором осеняет землю. И есть такая икона и в городе Грозном. И везде, где только не происходили вот эти чудовищные выплески демонической злобы, где изобилует, где умножился грех, изобилует Божья благодать. Другое дело, что не все открыто глазам человеческим. Однако вот Бог свидетельствует о своем безмерном сострадании и поддержке всякого Божьего разумного создания, которое обращает к Нему свой голос мольбы.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Вот, отец Артемий, у многих современных людей православное христианство, ну, не у всех, конечно, но у многих, даже чисто по своему опыту могу сказать, у многих оно ассоциируется со страданием. То есть человек должен вечно страдать, что-то ходить, вот какие-то вот придыхание, издыхание у него происходят некие, да? Вообще, православное христианство, в принципе, это про страдание или про радость? Или что-то между?
0: Если ты формируешь свое представление о христианстве, о жизни церкви, о внутренней жизни на основе фильмов Мела Гибсона или каких-либо драм советского периода, или современных каких-то произведений «Монах и бес». Я, к сожалению, не знаком с этими фильмами визуально. Вот. Про каких-то смотришь фильмы «Падших монахинь», и прочее, прочее, ты формируешь совершенно особое карикатурное, вымышленное, нафантазированное представление. Раскрой, дружок, Евангелие, вчитайся в его бессмертные строки, а лучше в свое сердце, напечатлей на сердце образ нашего Спасителя, который, хотя и говорит, в мире вы, мои ученики, будете скорбными. Не в смысле подавленными, унылыми, но в смысле многих препятствий, которые человеческая гордыня и злоба будет чинить вам на пути. Он обращается к благовестникам своего воскресения. «Но мужайтесь, ибо я победил мир». И восставший из мертвых Спаситель, первым делом обращаясь к мироносицам, своим мужественным последовательницам, а затем и к самим ученикам, даруя им апостольскую благодать, говорит: «Радуйтесь, радость мою даю вам». Не так, как этот прельщающий вас и обманывающий вас мир, но у вас никто ее не отымет. Радуйтесь и веселитесь, обращается он к совершенным христианам, гонимым и оклеветываемым, ибо награда ваша много на небесах. Радость о едином кающемся на небе больше, чем о 99 праведниках. Раб благой и верный, вниди, войди в радость Господа своего. Вот почему многие замечательные аскеты, молитвенники, жители Афона, современные духовные писатели говорят, что правильное прохождение путем заповедей, подлинное единение со Христом характеризуется мирной совестью. Это дар Святого Духа, дар кающемуся в своих грехах, светлостью ума и внутренней наполненностью, которая называется не просто радость, а взыграние Духа. Всегда радуйтесь, за все благодарите, всегда молитесь. Таким образом, подлинный мажор, подлинная жизнеутверждающая сила изливается на нас фотографии отца Иоанна Кронштадтского. Когда ты смотришь на его лик, ты видишь, что из его очей, даже фотографии это передают, как будто лучами исходит удивительная радость, если не самое блаженство. И к нашему разговору мне вспоминается и признание одного из самых удивительных оптинских старцев последнего времени, преподобного в Арсенофе Оптинского. Он говорил: как бы для себя самого, о жизнь, жизнь – это Христос, ты – блаженство. А я часто вспоминаю это его исповедальное признание: о жизнь, ты – блаженство, Дух Святой, осеняя кающегося христианина, молящегося, действительно делает его крылатым существом. И с этим вспоминаю слова известного певца советского времени, ну, так я помню, с отроческих лет, Льва Лещенко: «Я люблю тебя, жизнь, для меня это Христос, и надеюсь, что это взаимно».
1: Дорогой батюшка, дорогие телезрители, в нашу студию поступил звонок. Давайте послушаем.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Христос, когда умирал на кресте, Он воскликнул: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это слова умирающего, страдающего человека, но не Бога. Получается, Христос понимал, что Он Бог, когда на кресте. А если понимал, то к кому Он обращался? Сам к себе?
1: Спасибо.
0: Это слова Бога человека. Христос – истинный человек, и все, что вы слышите исходящим из Его уст, произносится для нас с некой педагогической целью. И Спаситель мог бы и не произнести этих слов, но произнес их. Другое дело, что они были произнесены за 1000 лет. До Голгофского распятия, и Духом Святым они были изречены царем Давидом, пращуром Иисуса Христа. И Господь, произнося это воззвание к Отцу, обращенное: «Боже, Боже мой, почто оставил меня Иси», произносит это как Мессия, как Спаситель мира. И произносит Он их за нас, потому что человеческий род после согрешения Адама и Евы был оставлен божественной благодатью. Но Христос, заняв наше место на кресте, вместо нас пострадав, взяв на себя нашу вину и сняв с нас, если мы каемся и любим Господа, эту страшную вину и проклятие, воссоединяет нас с Небесным Отцом. И поэтому, если вы внимательно читаете Евангелие, да вспомните, пожалуйста, что после этого еще Спаситель сказал на кресте: А именно он сказал, как победитель: «Свершилось то, что заповедано мне Отцом, свершилось то, ради чего я воспринял человеческую природу, свершилась моя победа над грехом, дьяволом, смертью, но это еще не конец, потому что последние слова Спаситель на кресте: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Это слова победителя, который вверяет себя Отцу, который исполнен миссию, возложенную на него. И эти слова должны будем принести мы в наш последний час, чтобы Отец, в этих словах узнав своего Сына, явил нам благодать, и мы действительно в объятия Отче верили нашу душу без рабского страха, что лукавый ее похитит и унесет за Кудыкины горы, за горы Задолы. Христос победитель и нас соделывает таковыми, когда мы с верой, надеждой, любовью прилепляемся к Нему и словословим Его, делая Его участником нашей собственной жизни.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Мы сердечно благодарим наших дорогих зрителей за вопросы и дорогого отца Артемия за то, что отвечал на них. Это была программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас был в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке протоиерей Артемий Владимиров. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
3: Вы слушали цикл передач о вере и жизни из московской студии телеканала «Союз».

колотящимся сердцем под огнем перебегать из окопа в окоп, когда рядом с грохотом будет вздыматься земля. И там, а не под тихим небом, беседовать с бойцами. Впоследствии я видел его в такие часы. У него была и своя улыбка, и свои незаписанные на бумажку слова. Но в тот день, переживая, как и все что-то для него бесконечно важное, он не мог или не умел донести это чувство до сердца бойцов. Он повторял: «Родина требует, Родина приказывает». Когда он произносил: «Стоять насмерть, умрем, но не отступим», по тону чувствовалось, что он выражает свои думы, созревшую в нем решимость, но... Зачем говорить готовыми фразами, политрук Дорди? Ведь не только сталь, но и слова, даже самые святые срабатываются, пробуксовывают, как шестерня со стершимися зубьями, если ты не дал им свежей нарезки. И зачем ты все время твердишь «умереть, умереть»? Это ли надо сказать теперь? Ты, наверное, думаешь, в этом жестокая правда войны. Правда, которую надо увидеть, не отворачивая взора, надо принять и внушить. Нет, Дорди, не в этом. Не в этом жестокая правда войны. Александр Бек. Волоколамское шоссе.

Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор, Павел, еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем саду и какой у них вышел разговор. Причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности. Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением, и слухом. Но по наведенным справкам оказалось, однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству. Батальонным командиром у Павла Фермора в это время был Ферре. К нему, к первому, явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему, как теперь быть. Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду. И потому переданные через него приказания государя надо исполнить. Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в пустыню к Сергию. Брянчанинова Павел Фермор застал на служении, он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу. Игнатий принял братьев в своих покоях, причем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце, потому что надо было идти в трапезную к братьям. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомянулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь. Свидание утратившего доверие к людям Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым немало не возвратило ему его утраты. Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут. Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мант. Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что сегодня он был экстренно вытребован государем-императором, которому благоугодно было передать на его попечение Николая Фермора. И ввиду этого он, доктор Мант, просит Павла Федоровича Фермора, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений. Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город на квартиру Манта. Мант был дома. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал: «Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть наклонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?» Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно. Но Мант нашел это недостаточным. Ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь историю болезни, написанную медиком. И притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю. По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата. Но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние. Чтобы помочь делу, Мант выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отходивший в Петербург утром, и история болезни Николая Фермора поспела в руки Манта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю. Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно. Он благодарил

0: Манта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека. «Его бред, — сказал государь, — исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем». Мант принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его утраченным доверием к людям. Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием. Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это как будто не имело для него никакого значения. Мант, так и Мант, ему все равно, при чьем содействии утеревать последнее доверие к людям. Тем, что описано, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мант сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петерговского лагеря. На другой день, как сказано, Мант прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя, Сдекауэра. Если же государь спрашивал, видит ли он Фермора, то Мант отвечал, что видит. И чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребовал пациента к себе на квартиру. Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование. И он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Манта. Таким образом прошел год, и могло бы идти и дальше, но однажды раннюю весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу. И от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление. Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской. Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился. Государь взглянул на него и сейчас же узнал. «Фермор? Точно так, Ваше Величество. Как теперь твое здоровье?» «Я не чувствую, Ваше Величество, ни малейшего облегчения». На лице государя выразилось неудовольствие. «Что же делает с тобой, Мант?» «Он иногда присылает ко мне с Декауэра, а иногда требует меня к себе». «Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?» «Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил горькую воду». «И только?» «Только всего, Ваше Величество». Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами. «Ну, прекрасно! Что же я могу тебе сделать?» «Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских». «Хорошо», — отвечал государь и, кивнув головой, удалился. Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал ездовой из дворца, посланный Мантом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору. Николай Фермор, немало не раздумывая, пошел. Мант на этот раз не держал его долго в приемной. «Вы на меня нажаловались государю?» — встретил он его строгим вопросом. «Я не жаловался. Государь изволил спросить меня, чем вы меня лечите. А я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить горькую воду. Я всегда говорю правду». «Да, да, вы все с правдой. Но вы просили государя поручить вас другому доктору». «Да, мне казалось, что вам при вашем положении некогда мною заниматься. И я просил его величества дозволить мне пользоваться советом другого доктора». «Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию вам назначен другой врач. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни. Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных на седьмую версту. Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермора той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке. Но врач был непреклонен в своем мнении. Возражать и спорить, однако, было невозможно. Врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю. Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Манта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем, как с удалением его на седьмую версту возможность такой встречи устранялась, и всем становилось гораздо спокойнее. Мант сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным. Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фермора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья. Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Манта. Он должен был 2-3 раза в неделю ездить в больницу всех скорбящих, что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило. А повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь неприятно. Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия. На седьмой версте тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал, и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших домах, вступался за тех, кого считал обиженным. Надо было от него совсем избавиться. И у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах. Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии. Он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которую заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения. «Так что же, — воскликнул государь, — послать туда на мой счет Фермора?» Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоело. «Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают». К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры. Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штеттин. С ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере, все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе в первый его весенний рейс и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым. Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штеттин. Он нужен был по службе в петерговском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы, и подробная инструкция, как больного вести, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине согласно воле и приказанию императора. Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля. Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ. День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном философском настроении. На стене его комнаты в доме за седьмой верстой осталось начертание апофегмы Гиппократа: что не излечивают лекарства, то излечивает железо, что не излечивает железо, то излечивает огонь, что не излечивает огонь, то излечивает смерть. Кому эта апофегма сильно понравилась, и кто заботливой рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь. Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения. Эта предубежденность, по мнению врачей, и портила все дело. А у больного был против этого свой довод. Он находил, что нельзя же возвратить себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают. Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее трогательное прощание. Но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату. Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же на перерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? Он в каждом здесь находил самого нежного родственника. Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся. И Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петерговский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата. В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пилар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался. «Кто же в этом виноват?» — спросила хозяйка. «Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало». Что ж такое опечалило государя перед разводом? Пилар пожал плечами и сказал: «Государю совсем не вовремя. Перед самым его отъездом на развод подали печальное известие». «О чем?» «О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и погибель его страшно его величество огорчила». Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность. Она думала, что приехавшие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомил. Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пилара на Павла Фермора. Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать, и просит одной милости – сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате. «Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить». «Увы», – отвечал Пилар, – «дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат ваш погиб невозвратно». «Как? Где? И каким образом?» «Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма». Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмою верстой: «Что не излечивают лекарства, излечивает смерть. Утраченное доверие к людям уврачевало смерть». Но краткое известие о том, что Николай Фермор бросился в море и утонул, достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать, как могло случиться это трагическое происшествие. Об этом существовали две версии. Господин Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал. На палубе пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек. И когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту. И затем в сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров. Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать. Пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах. Но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну. Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штеттину. Другая версия, которую мне привелось слышать от контр-адмирала Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с той, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде. По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен. Но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам. Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел. И потому нельзя с утвердительностью сказать, кто ее там поставил, фермор или разносивший кофе кельнер. Хватили же фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил: «А где же этот наш, как его, что едет по приказанию государя?» Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе. И потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно, и даже где нельзя человеку спрятаться. Но все поиски оказались тщетны. И только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышиные норочки, тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что фермора нет на пароходе. Где же он делся? Вокруг вода и небо, и ничего больше. Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал: «Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря». К стыду человечества, эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечатления. Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, который из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. В обители святого Сергия тоже знали эту, вторую версию, и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены погибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду, о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, и схимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «Плачу и рыдаю». Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой в схиме. Тот же третий, который желал переведаться со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.
1: Вы слушали рассказ Николая Лескова «Инженеры-бессеребренники» в исполнении народного артиста РСФСР Станислава Ландграфа.
2: Это была звучащая книга. Дорогие братья и сестры, вы знакомитесь с рассказами Николая Семеновича Лескова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Екатеринбурге в рамках 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» пройдет 22-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Она будет работать с 15 по 21 июля 2026 года во Дворце игровых видов спорта «ДИВС». Как рассказали организаторы, участниками православного проекта станут более 200 подворий, среди них храмы и монастыри Русской Православной и поместных православных церквей из Сербии, Палестины, Грузии, Беларуси, а также производители светской продукции. Выставка-ярмарка откроется 15 июля в 13 часов молебном на начало благого дела у иконы святых царственных страстотерпцев с зубиком одного из детей последней августейшей семьи и икон, привезенных из Свято-Покровского женского монастыря города Верхотурье, святого праведного Семена Верхотурского и святого блаженного Космы Верхотурского с частицами их святых мощей. Возглавит молебен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 14 часов в ДИВС начнется культурная программа. Ее откроет большой концерт народного ансамбля «Казачья песня» из города Тара Омской области. Второй концерт этот коллектив даст 16 июля в 13 часов. Ожидается, что наиболее яркими моментами работы православной выставки-ярмарки станут несколько событий. Среди них показ одежды для православной женщины «Каникулы в Ливадии», выступление камерной певицы Марии Храмцовой и ансамбля «Светлица» храма Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, христианские песни в исполнении Ангелины Джаксеновой, творчество преподавателей музыкальных школ Екатеринбурга и екатеринбургской группы вокалисток «Хорошие девчата». Показ одежды для православной женщины «Каникулы в Ливадии» состоится на центральной площадке выставки 18 июля в 13 часов. Свои модели представит швейное ателье «Успенская артель», созданное при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе города Екатеринбурга. В этот же день в 16 часов 18 июля и 19 июля в 12 часов посетители выставки познакомятся с творчеством лауреата международных конкурсов музыкального педагога, концертно-камерной певицы Марии Храмцовой. Мария поет на клиросе храма иконы Божией Матери Владимирская в городе Кировграде, а также регулярно выступает сольными программами, исполняя арии и романсы в культурных центрах города Екатеринбурга, в том числе в культурно-просветительском центре «Царский». 20 июля в 14 часов посетителей выставки ждет встреча с Геннадием Кунявским, полковником в отставке, воевавшим в Афганистане, ныне сотрудником Уральского педагогического университета. Член Союза писателей России не только ответит на вопросы слушателей, но исполнит также свои стихи и песни, посвященные любви к родине. В этот же день выступит и 12-летняя Софья Иванова, юная артистка детского хора Екатеринбургского театра оперы и балета, неоднократная победительница областных творческих конкурсов, регулярно участвующая в оперных постановках и сольных концертах наравне с профессионалами. В четверг, 16 июля в 14 часов и 20 июля в 16 часов Соня исполнит песни и стихи духовного и патриотического содержания. Все дни выставки посетители ожидают встречи с клириком Орской епархии, лауреатом песенных фестивалей на патриотическую тему иереем Валерием Логачевым. Здесь можно будет принять участие в мастер-классах по традиционным ремесленным и художественным промыслам. Также на выставке будет представлен большой выбор духовно-нравственной литературы. Например, издательство Московского православного фонда, Международный благотворительный центр преподобного Серафима Саровского предложит читателям книги просветительского и миссионерского содержания, а также художественную литературу для семейного чтения. Экспозиционные стенды храмов и монастырей ознакомят посетителей выставки с историей и современной жизнью святых мест. Здесь можно будет приобрести продукцию, которую изготавливают на приходах. Так, русские и зарубежные монастыри привезут крестики из необычных материалов или иные святыни, связанные с историей своих святых мест или деяниями святых, подарки, эксклюзивные сувениры. Светские предприниматели предоставят, как всегда, медовую продукцию, сладости высокого качества, натуральные ткани, хлопок, лен, подарочный текстиль и многое другое. Вход на выставку, включая все мероприятия культурной программы, свободный. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие для детей.
2: Сретенье Господне. Прошло 8 дней по Рождестве Христовом, и над младенцем Иисусом совершено было обрезанье, и дано ему имя Иисус. Вы помните, разумеется, что ангел при Благовещении Деве Марии, а потом Иосифу, во сне предсказал, что родившегося Господа назовут Иисусом. У евреев был закон, чтобы всякого первенца, то есть старшего сына, через 40 дней после рождения родители приносили в храм и посвящали Богу. При этом приносилась жертва. Богатые приносили ягненка, а бедные – 2 молоденьких голубков или пару горлиц. Голуби продавались тут же в храме и были дешевыми. Их мог купить и бедняк. Когда родившемуся Иисусу исполнилось 40 дней, Иосиф и Мария понесли его в храм. Иосиф и Мария были бедны, у них не было ягненка. Они принесли в жертву пару голубей. В Иерусалиме в это время жил один благочестивый человек по имени Симеон. Ему Бог обещал, что он не умрет до того времени, пока не увидит Христа Спасителя. Симеон был очень стар. Он только одного и просил у Бога увидеть Спасителя и умереть. И вот Дух Святой открывает Симеону, что Спаситель, которого он так ждал, уже родился, и что его принесут в храм. Симеон там встречает Иосифа и Марию, которые принесли 40-дневного Иисуса. Симеон с благоговением берет божественного младенца на свои слабые старческие руки и говорит: «Теперь, Владыка, ты по своему обещанию дашь мне умереть спокойно, потому что я своими глазами видел Спасителя, которого ты послал для спасения всех людей, который научит язычников и прославит народ израильский». Иосиф и Мария удивлялись тому, что говорил этот старец, а Симеон продолжал: «Вот об этом младенце будут спорить. Одни уверуют в него и спасутся, другие соблазнятся и погибнут. И ты, пречистая Матерь, будешь страдать, как будто тебе самой пронзили сердце мечом». Тут же была престарелая вдова Анна. Ей было уже 84 года. Замужем она была только 7 лет. А когда вдовела, то вела самую благочестивую жизнь. Постилась, все время проводила в храме и чуть ли не жила в нем. Так она любила молиться Богу. За это Бог наградил благочестивую Анну. Она была пророчица. Бог открывал ей будущее. Анна тоже подошла и славила родившегося Господа. Так вот, дети, сретением называется встреча Спасителя с Симеоном и Анною.

Поклонение волхвов. Пред Рождеством Христовым явилась особенная светлая звезда. Эту звезду заметили персидские мудрецы. Увидели персидские мудрецы звезду, и так как в это время ожидали, что придет Христос Спаситель, то эти мудрецы или волхвы и подумали, что это его звезда, что он родился. Звезда двигалась, и волхвы пошли за нею. Куда звезда, туда и они. Звезда привела их в Иерусалим. Волхвы знали, что Спаситель родится в иудейской земле, но они думали, что он непременно будет царем. Поэтому они и стали спрашивать в Иерусалиме, где родившийся царь иудейский. Мы видели звезду, видели ее на востоке и пришли поклониться ему. Дошло до Ирода, что какие-то люди из дальней земли пришли в Иерусалим и спрашивают, где родился царь иудейский. Говорят, что они видели и звезду, которая должна явиться перед его рождением, и что звезда эта привела их в Иерусалим. Сильно испугался Ирод, сильно встревожились жители Иерусалима. Вы знаете, что Ирод был не царского рода и даже не иудей. Он подумал, этот настоящий царь отнимет у меня царство и прогонит меня. Жители подумали, начнут воевать два царя, настоящий царь иудейский с Иродом, беда нам. Разорят и сожгут наши дома, разграбят наше имение, перебьют и нас, и наших жен, и детей. Тотчас же созвал к себе Ирод первосвященников и ученых иудейских и спрашивал у них, где должен родиться Христос. Те отвечали ему в Вифлееме иудейском. Тогда Ирод велел тайно, чтоб никто не знал, позвать к себе волхвов. Он подробно расспросил у них, давно ли явилась звезда. Это он спрашивал для того, чтобы узнать, давно ли родился Христос. Когда волхвы рассказали Ироду, он отпустил их и сказал, «Ступайте, хорошенько разузнайте о младенце, и когда найдете, расскажите и мне, и я хочу поклониться ему». Вышли волхвы из Иерусалима. Чудная звезда опять пред ними. Ведет их, приводит в Вифлеем и останавливается как раз над тем самым домом, где был младенец. Иосиф и Мария в это время из пещеры уже переселились в дом. Обрадовались волхвы, вошли в дом. Упали пред младенцем Иисусом и поклонились ему, как царю и Богу. Они принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Ладан – это смола, которую достают из одного дерева. Смирна – тоже смола, только из другого дерева. И ладан, и смирна хорошо пахнут. Из далекой страны пришли поклониться родившемуся Спасителю персидские мудрецы. А иудейские ученые – ведь когда Ирод спросил их, где должен родиться Христос, они прямо сказали в Вифлееме иудейском, о чем давно было предсказано пророком Михеем. Они знали и пророчество Исаии, который предсказал, что Христос родится от Девы. Им известно было и от пророка Даниила, в каких годах должно ждать Спасителя. Все это записано в священных книгах. А ведь ученые еврейские знали эти книги чуть ли не наизусть. Недаром же они и назывались книжниками. Они все это знали. Им даже сказали, что Христос уже родился. Но они поленились сходить и поклониться ему. А почему? А потому что Христос родился в бедности. А они не такого ждали Христа. Им хотелось, чтобы Христос родился царем, чтобы и самим царствовать вместе с ним. Собрались волхвы домой и по дороге хотели зайти в Иерусалим, к Ироду, чтобы рассказать ему все, что они видели и слышали в Вифлееме.
Но им ночью во сне явился ангел и сказал, чтобы они не заходили к Ироду в Иерусалим, а возвратились в свое отечество другую дорогою.

0: Бегство в Египет. Когда волхвы ушли из Вифлеема в свое отечество, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод станет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф сейчас же встал, взял младенца и матерь его и в ту же ночь пошел в Египет. Так вот для чего Ирод расспрашивал волхвов, давно ли явилась звезда, спрашивал первосвященников и книжников иудейских, где должен родиться Христос. Он хотел убить младенца. Значит, он обманывал волхвов, когда говорил им, что хочет поклониться Христу. Вот Иосиф посадил Пречистую Деву с младенцем на руках на осла, взял его под уздцы и повел в Египет. Ночь, кругом пустыня, страшно. Того и жди, что из-за скалы выскочат дикие звери и растерзают и путников, и животные, или нападут жестокие разбойники, отнимут последние у этих бедняков, пожалуй, и убьют еще. И в самом деле на Иосифа с Марией напали разбойники и хотели ограбить и убить их, и только один из разбойников был добрее своих товарищей. Ему было жалко убивать этого слабого старца и беззащитную молодую матери, прекрасного божественного младенца. Он уговорил своих товарищей не убивать их. Разбойники послушались своего доброго товарища и не тронули их. Оставили покое. Избиение младенцев. А Ирод ждет не дождется, скоро ли вернутся из Вифлеема волхвы. Придут к нему и расскажут все, что они успели узнать о младенце Иисусе. Много прошло уже времени. Давно бы, кажется, следовало волхвам быть в Иерусалиме. А их нет. Видит Ирод, что волхвы обманули его. Что же он делает? Страшно и подумать о том, что сделал Ирод. Он послал в Вифлеем воинов и велел им убивать там всех мальчиков, которым было меньше 2 лет. Ирод надеялся, что в числе этих детей попадется и будет убит и Христос. У злого господина и слуги бывают большей частью злые. У жестокого и бесчеловечного Ирода и солдаты жестокие. Они входят во все дома, ищут во всех углах, не спрятан ли где-нибудь ребенок, и без всякой пощады убивают всякого мальчика, которому, на их взгляд, не больше 2 лет. Все плачут в Вифлееме, плачут матери, плачут бедные малютки от испуга и боли. Матери защищают детей, прижимают их к своей груди, не желая их выпустить из рук. Солдаты отталкивают матерей, хватают малюток, за что попало, за ручку, за ножку, за голову, и убивают их на глазах матерей. Одному отрубят голову, другого разрубят пополам, иного возьмут за ноги, ударят головой об угол стены. Везде кровь, везде обезображенные трупы малюток. Давно ли матери держали этих прекрасных малюток на руках, ласкали, прижимали их к своей груди, любовались ими? А теперь несчастные матери, у которых отняли и убили малюток, рвут на себе волосы, ломают руки, раздирают на себе одежду. Другие в беспамятстве не знают, куда броситься, бегут из города на высокие утесы и там проливают горькие слезы о своих погибших детях. Везде, не только в Вифлееме, но и в окрестностях его, в горах, на полях рыдания и стон. Милые дети, вы непременно сами бы плакали, если бы увидели, что делалось в Вифлееме. Ведь там убито было 14 тысяч невинных младенцев.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге». Новый Завет в пересказе для детей, звучало Евангелие для детей. Продолжается наш эфир.

0: да, и мы можем расслабиться, успокоиться, да, то есть вот привести себя в состояние такого вот какого-то успокоения. И вот я, допустим, про себя знаю, я много езжу по трассе, вот у меня мама живет в Ревде, иногда едешь, прям засыпаешь, вот радио работает, музыка современная, попсовая звучит, она ведь вроде активная такая, да. Но от нее вот как-то тебя выключает. И я вот уже заметила который раз, я включаю свои колыбельные, они просто друг за дружкой звучат. И удивительная вещь происходит.
1: Казалось бы.
0: Да, вроде ты должна уснуть, а ты едешь бодренькая, глазки даже не закрываются. То есть вот этот момент лада внутреннего, да, он наоборот как-то включается в ином ключе, что удивительно.
1: Угу. Ирина, а скажите, вот насколько важно, если, например, речь идет о засыпательных колыбельных, насколько важно, чтобы именно мамин голос, ну, допустим, не искусственный интеллект, а чтобы мама пела? Или в какие-то моменты?
0: Может... Смотрите, вообще голос мамы, у нас есть прям целая отдельная программа, посвященная голосу, да, вообще голос удивительный, вы знаете, наверное, что голос у каждого человека уникальный, как отпечатки пальцев, да. Его нельзя подделать, да, его не могут... подделать искусственный интеллект, даже ваш голос. Вот. И в принципе, то есть и гортань, где рождается голос, у нас тоже называется колыбелью голоса, что интересно. Mm. И голос мамы, он вплетен в ребенка, он буквально исткен ребенком, да, потому что когда мама носит в себе дитя, она своим голосом, так как голос, удивительно, голос проходит сквозь тело, сквозь кости, да, то, что, допустим, ну, не все звуковые.
1: Трубы даже,
0: да. И он звучит на разных абсолютно уровнях. И поэтому даже вот суфийский ученый есть у нас, Хазрат Инаятхан, который говорил, то, что может голос мамы, ученые пытаются достигнуть 1000 лет. Да, то есть вот этот, да, какая сила в матери заложена. Но знает ли матери о своей силе? Вот в чем дело, да, и способности творить лад своим голосом. И разлад тоже творится голосом.
1: Я только об этом подумала, что кричать на детей — это...
0: Конечно же, да. И, возможно, иногда вот именно спокойный гармоничный тон может сделать гораздо больше. Но иногда маме очень сложно удержать себя в состоянии лада и гармонии. То есть, и поэтому для мамы, это, конечно, эта тема, она очень актуальна. И вот этот момент, когда мама поет голосом, она ведь поет сначала прежде всего для самой себя, потому что через нее, через эту песню, через голос она успокаивается. И даже обычные песни Акына, помните, да, пою то, что вижу. И это может быть какое-то завывание.
1: У нас так у меня дочка поет.
0: Да, и вот же даже и даже это да, вот эти колыбательные движения, они уже через голос, через блуждающий наш нерв начинают нервной системе посылать что? Сигнал. Пора успокоиться, замедлиться, войти в состояние лада, да, гармонии, вот какой-то такой вот, да, успокоение. И когда поет мама, она прежде всего ладит себя, она ладит ребенка и она ладит все окружающее себе пространство. И поэтому совет каждой маме: чем больше у вас начинается каких-то вот таких истерик дома, может быть, конфликтов, ругани, там еще что-то. Или даже вечером, когда есть какая-то ситуация, когда поругались в семье, может быть, муж с женой, или там ребенок с родителем, начинайте петь колыбельные. Не разбирайтесь в этой ситуации, да, не ищите виновных. Просто начните петь колыбельные, и вы почувствуете, как на следующее утро ваша семья встанет в совершенно другом состоянии. Да? Вовремя будут принесены извинения, если кто-то должен извиниться. Да? Будет лад, гармония и спокойствие. И прежде всего вы почувствуете, как вы сами восполнились. Вот это, да? Потому что выгорание мамы сейчас, конечно же, тоже имеет место быть. Как и папы.
1: Да.
0: Как и детей. Да, то есть сейчас все находимся мы в таком очень сильном вот таком энергетическом истощении. И тема колыбельных и колыбельных нового времени, мне кажется, она сейчас невероятно актуальна.
1: Ну да, вот еще у нас в советское время было тоже много хороших, да, колыбельных. Они тоже ведь, ну вот мультфильмов много с
0: они прекраснейшие. Колыбельные советского времени — это отдельный пласт колыбельных. Они, несомненно, очень красивые образы передают. У них звучит прекрасная музыка, голоса. Они создавались как раз-таки с глубинным знанием детской психологии, да, красивой философии, ценностей. И...

0: их место, оно как бы в культуре, в нашей традиции, оно неизменно. Ну, кто не любит Умку?
1: Умка.
0: Да, но все поют Умку, да, или спят спокойные игрушки, да. То есть
1: классика.
0: Вот, классика, да. Да. И наши дети, как бы я своим детям пою обязательно. Но вот именно мне бы хотелось, чтобы в каждой семье пробудилось вот желание создавать свое родовое наследие. Да, потому что советские колыбельные — это как, знаете, наследие государства.
1: Коллективное такое, да?
0: Да, коллективное, да, на уровне вот государства какого-то, да, вот эти прекрасные сказки, да, то есть вообще образы вот того времени, они, ну, несомненно, как бы, да, как колыбель определенная. Но ведь когда-то первая русская народная сказка или колыбельная, они ведь прозвучали в чьей-то семье, они ведь прозвучали чьим-то голосом. Чьей-то мамы, бабушки, прабабушки. Кому-то эта сказка или колыбельная понравилась. Они начали ее передавать в своих поколениях. Услышали соседи, начали петь и рассказывать. И вот так колыбельные начали, да, перетекать из семьи в семье. И вот как речка, да, вот со своим истоком начало движение. Но дело в том, что наше время, наши семьи, наши рода, они тоже требуют вот такого рождения наследия своих колыбельных. Колыбельные как благословение мамы, дочки, на благополучное взросление.
1: Даже именные, да? Я вот
0: именные пишем, да. Или вот на благословение. Или, например, как взрослому сыну рассказать о красоте отношений к женщине. Вот это дидактическое «сын, сядь, я тебе сейчас буду рассказывать, как надо относиться к женщине», чаще всего скажет: «Мам, ну, давай ты вот кому-нибудь другому пойдешь и ты расскажешь, я уже все знаю». Да, конечно же, он что-то знает, но как мне передать? У меня рождается, например, колыбельная о Соли Грея, да, «Алые паруса». Ну как, это же классика, да, вот эти отношения, любовь, зарождение. Один ждет, другой слышит этот зов, они встречаются. Да, и у многих мам сейчас возрастные дети. И возрастные дети, которые свободны, да, и мамы все ждут внуков. Ну, сейчас достаточно большой пласт такого поколения, когда уже дети должны иметь взрослых детей, но они еще не имеют детей. Да, родители уже пожилые ждут внуков, но у них еще не родились внуки. Да, и все вот в таком ожидании. Но ведь можно бабушке начать сочинять колыбельные для своего рода, как благословение, да, на то, чтобы в род начали приходить детки, да, на то, чтобы в род стали складываться пары, да, чтобы... И тогда вот этот момент женщина становится уже вот такой хранительницей рода. Она может творить уже судьбу своего рода, да, помогать ей справляться. Или сын попадает в какую-то сложную жизненную ситуацию, и мама не знает, как ему помочь. Да, и все ее действия бывают бессильны иногда. Что остается маме? Молиться, да, молятся. Там ходят в церковь, и это важно. Но можно сочинить колыбельную и петь эту колыбельную, начинать каждый день. Слушает ее, сын не слушает. Вы же ее поете ему, и он уже ее слушает, даже находясь от вас за тысячи километров.
1: А даже так, не то чтобы вот включать, чтобы он слушал.
0: Нет, она работает вот по волновому принципу. Наша волна, она достигает человека, где бы он ни находился. Вот условно как передатчик,
1: приемник. Ну, когда же как молитва получается, да?
0: То же самое, да. Или, например, там благословение. То есть сейчас многие, да, в нашей текущей жизненной ситуации тема благословения берегов, она тоже невероятно актуальна. Да, и слово, да, мы же вспоминаем с вами слово, изначально было слово, да, и это слово звучало Бог. Но это если мы берем, например, там духовно-религиозный аспект. Но если мы с вами берем тему научную, то наше ДНК — это слово. И даже в теме сначала наша ДНК зародилась.
1: Да, да.
0: И это было слово. Угу. И вот есть очень красивая традиция. Она еще сохранилась в африканском племени Намибу. Но вот в колыбельном ладывании мы о ней тоже говорим, потому что она у нас живет больше в таком спящем, латентном состоянии. Вот там, когда женщина хочет родить ребенка, она уходит в пустыню и находит дерево. Это дерево слушает, и ей приходит песня ребенка. То есть ее задача услышать песню ребенка. Вот эту песню ребенка она слышит, она ее записывает и начинает петь. После этого у нее уже идет поиск отца ребенка и вот рождение ребенка. И этот ребенок на протяжении всей жизни этим племенем этой песни ведется во время рождения, во время жизненных переходов, трудностей, болезней и даже ухода в другой мир. То есть эта песня его сопровождает. И, на мой взгляд, это очень красиво передает тему колыбельных. Да, мы сами с вами звучащая песня. Есть даже такое направление сейчас, как музыка ДНК. Я как бы, это отдельная история. Но тем не менее, понимаете, да? Вот эта песня, которую она пытается услышать, возможно, и есть это та самая песня, да, которую сейчас пытается наука переложить на современные инструменты. Но эта песня, это не только музыка. Это же еще и смысл, и образ, понимаете, да? Это ведь очень глубинная такая информация. И мы сейчас, мы тоже женщины, которые в современном мире хотят детей, например, сознательно, или думают о них, или о внуках, они тоже выстраивают вот эту связь, да, с душой, которая хочет сюда прийти, да, с ребенком, которого зовут и ждут. Вот это же красиво у нас сказка «Синяя птица» есть, где описан этот момент, да, когда дети в небесном царстве живут, у них есть у всех замысел, они готовятся, они выбирают себе родителей, да, и стоят такие в очереди, ждут, когда же моя очередь наступит, чтобы родиться. Да, и вот этот интересный момент. И иногда вот у деток, у которых память еще не закрыта, и вот в практическом консультировании мы часто эту историю слышим, когда дети прям рассказывают эту историю. Я видел свою маму, я привел брата за ручку. Да, то есть вот на самом деле, вот это, да, я думаю, что вот эта синяя птица, она точно родилась даже не из выдумок, потому что в реальной жизни мы тоже слышим эти истории детей. Потом это забывается, но вот у кого-то эта память именно в маленьком возрасте, она открыта. Поэтому это точно не фантазия, и можно к этому даже очень серьезно относиться. Вот.
1: Да, я вот сейчас подумала, даже вот для подростков, может быть, для, так скажем, взрослеющих мальчиков, девочек, 100%, колыбельно интересно.
0: 100%. Почему? И знаете, как случилось? Вообще, когда начинала вот это колыбельное ладывание, у меня, конечно же, была позиция какая? Колыбельная, это очень мягкая, очень нежная песня, конечно же, вот у нее должен быть такой ритм, такой. И как-то буквально случайно я генерировала музыку и что-то нажала. Я не поняла даже, что я нажала. И в итоге у меня выходит песня, колыбельная моя песня, но рэпом звучит. Представляете? Сейчас она, кстати, одна из самых востребованных в сети. Ее постоянно крутят, смотрят, прослушивают. Когда рэп соединяется со смысловой песней, с красивой. Это звучит невероятно красиво. И это откликается и подросткам, и это откликается современным молодым отцам, которым нравится такой ритм, которым нравится такая музыка. Но очень часто мы сейчас видим, да, что в именно попсовой культуре буквально, не знаю, несколько фраз, и они без конца, как заезженная пластинка, повторяются, да? Конечно, это имеет свое место в плане влияния, но мы можем красивые образы накладывать на такую музыку. И эта музыка будет транспортным средством, как доставить эти образы во внутренний мир ребенка и взрослого, который сейчас, например, не готов слышать классическую музыку, не готов слышать мягкую музыку, нежную музыку. Да? Его состояние пока еще достаточно такое возбужденное, может быть, где-то жестковатое, да, вот он таким ритмом рваным пока вот и воспринимает, и живет, возможно, да. Ну вот нирвана, может быть, не совсем красивое слово, но таким больше динамическим ритмом, да. Вот. Но вот через такую музыку мы загружаем очень красивые смыслы, образы, да, философию жизненную. Откликается. Родилась сказка у нас, была программа, когда осенний ветер вел детей, вот, значит, по полянке. И там родилась история такая, что был такой рыжий пес, и он убежал в горы. И вот он там сколько-то потерялся, а потом вернулся. И вот эта история меня так вдохновила. Я написала сказку, а потом и колыбельную на эту историю. Как пес возвращался домой, как он изучал звездное небо, как он познавал колыбельные. Там у нас есть как раз и созвездие Большого Пса, да, у нас есть там звезда Сириус, самая яркая, и много чего есть. И оказывается, вот эта колыбельная настолько зашла моей дочке, ей сейчас 9 лет, и она ее постоянно слушала. И там огромное количество созвездий, то есть колыбельные могут и обучающего формата быть. Потом у меня начал рождаться цикл космических колыбельных. Мы с ней готовили какой-то проект по окружающему миру, и вот мы узнали, что, оказывается, у Меркурия есть вот такие прекрасные особенности. У Сатурна вот это удивительно, у Венеры то-то. И я начала это заплетать в колыбельные. И колыбельные, получается, ребенок уже слушает, мало того, что он получает знания, да, он еще гармонизируется, то есть и у него рождается, что интересно, вот маленькая пятилетка уже собственные колыбельные начала сочинять, и в какие-то моменты очень даже рифма у нее выходит уже, и она приходит и говорит: так, слушай, сейчас я тебе буду петь колыбельную, и вот я сижу ее слушаю. Поэтому вот этот еще момент колыбельный пробуждает творческий потенциал, это очень важно и во взрослом, и в детках.
1: Красиво. Я сама, как будто бы вы меня убаюкали вот этим рассказом. А где можно послушать колыбельные ваши?
0: У меня есть страница ВКонтакте, там я просто как Алиева Ирина, как специалист. А есть группа, она вот так и называется, «Колыбельное ладывание». Насколько я знаю, пока мы такие единственные. В этой группе публику и есть еще видеоканал. Но это тоже «Колыбельное ладывание». Там только видео уже и клипы колыбельных. А есть вот группа, где есть посты, где есть канал, где я делюсь очень такой большой просветительской информацией, да, то есть и о сказках, и о колыбельных, и о каких-то задачах, и о воспитании, и о помощи, как вот использовать колыбельные уже как инструмент ладывания. Потому что у нас есть ладывание, это вот как момент, что нам нужно что-то как будто бы привести в порядок. А есть ладование. Вот смотрите, да?
1: А ладование уже... — это привести в порядок, это я поняла.
0: А ладование — это уже вот как, знаете, как пестование. Это когда мы поем, взращиваем. Это вот как деревце. Мы
1: как
0: поливаем.
1: Да. Где-то, да?
0: Ну, вот больше, да. Вот ладование — это вот уже вот помещение, это вот уже вот прям... баюкаемся в состоянии лада, вот, как говорится, как бы купаемся. И поэтому и тот, и другой аспект, он активно работает.
1: Спасибо большое, Ирина. Сейчас, может быть, мы какую-то одну из колыбельных послушаем ваших. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была практический психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, автор проекта «Колыбельное ладывание» и многодетная мама, мама семерых детей Ирина Алиева. Спасибо большое.
0: И вам большое спасибо за приглашение.
2: Посмотри на небо, вечер склонил солнце. Ярко-алым цветом закат залил оконце. В том оконце звезды, трогая руками, а они расскажут, что там было ранее.

0: ярких звезд, спи спокойно, ветер смолк.
1: Женский голос. Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире выпуск новостей. Познакомьтесь с программой 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Итак, в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля 2026 года проходят «Царские дни», череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу Святой Царской Семьи. В Уральскую столицу традиционно прибывают тысячи и тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях Царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на крови до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Царский крестный ход – кульминационное событие царских дней, символизирующее единство русского народа в его осмыслении истории Отечества, возвращение светлого имени государя-императора и его семьи, объединение вокруг Церкви Христовой и традиционных ценностей. Подготовка к царским дням ведется Екатеринбургской митрополией при поддержке правительства области, администрации города Екатеринбурга, фонда Святой Екатерины. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, предлагаем ознакомиться с программой 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». 13 июля в понедельник в 17 часов 30 минут состоятся царские встречи, презентация книги «Крепость Екатерины» писателя Матросова, изданной Екатеринбургским отделением Императорского православного палестинского общества, зал Центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. В 19 часов 13 июля царские музыкальные вечера. Зал Центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8, вход по билетам. Пожертвования за билеты принимаются перед началом мероприятия. 14 июля, вторник, в 14 часов 30 минут, царские встречи. Владимир Александрович Бойко, военный историк, город Москва, тема «К 110-летию создания русского экспедиционного корпуса. История 5-го особого пехотного полка, формировавшегося в Екатеринбурге. Открытие выставки артефактов, связанных с историей русского экспедиционного корпуса, РЭК, воевавшего во Франции и в Салониках в годы Первой мировой войны». Зал Центра Царский, Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. Далее, 14 июля, во вторник, в 16 часов, царские музыкальные вечера, концерт авторской песни под названием «И забыты те бригады на забытой той войне». Автор и исполнитель Виктор Леонидов, город Москва. Зал Центра Царский, Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. В 17 часов 30 минут 14 июля просмотр документального фильма «Погибли за Францию». Режиссер Зайцев, руководитель киностудии «Русский путь», член правления Союза кинематографистов России. Улица Царская, 8, вход свободный. В 19 часов состоятся царские музыкальные вечера. Поэтический спектакль «Крылья над бездной». Исполнитель Владимир Глазунов, российский телеведущий, продюсер и режиссер, член Союза журналистов России, преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ, город Москва, режиссер спектакля Ольга Константину. Зал храма-памятника на крови, Екатеринбург, улица Царская, 10. Вход по билетам. 15 июля в среду в 14 часов 30 минут царские музыкальные вечера. Российское общество «Уральское землячество» в Москве представляет концерт «Колокольный звон». Исполнитель, заслуженная артистка России, исполнительница народных песен, романсов, Ольга Читоева, город Москва. Город Екатеринбург, улица Царская, 10. Вход по пригласительным билетам. Билеты продаются в центре Царский и при входе в зал. 15 июля в среду в 16 часов «Царские музыкальные вечера», концерт «Во имя жизни и добра». Исполнители, ведущие солисты Государственного академического Большого театра имени Наваи Республики Узбекистан, Анастасия Юдина, меццо-сопрано, и Анжелика Мухамедзянова, сопрано. Зал Центра Царский, улица Царская, 8. Вход за свободное пожертвование. 15 июля в 17 часов 30 минут. Царские встречи. Владимир Ильич Большаков, доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, член Союза писателей и Союза журналистов России, город Москва. Тема «Крылья русской философской мысли». Презентация новой книги. Зал Центра Царский, улица Царская, 8. Вход свободный. В 17 часов 30 минут 15 июля в среду «Царские музыкальные вечера», концерт-лекция «Колесная лира и русская духовная традиция». Исполнитель – протодиакон Максим Коробицын, город Уфа. Зал храма-памятника на Крови, улица Царская, 10. Вход за свободное пожертвование по пригласительным билетам. Билеты продаются в центре Царский и при входе в зал. В 19 часов состоится фортепианный концерт «Картины мира». Исполнитель – лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндебере, фортепиано, город Москва. Ведет концерт музыковед Марина Принц. Зал Центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вход по билетам. Пожертвования за билет принимаются перед началом мероприятия. Дорогие наши слушатели, вы знакомитесь с программой 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни», которая проходит в нашем городе, в Екатеринбургской митрополии, с 11 по 21 июля 2026 года. Итак, 16 июля в четверг в 20 часов «Царские встречи», Гавриил Дорошин, потомок императора Николая I, российский военнослужащий, участник СВО, награжден Георгиевским крестом и орденом мужества, город Лион, Франция, город Москва. Встреча состоится в зале храма-памятника на Крови по улице Царская, 10. Вход по пригласительным билетам. Билеты продаются в центре Царский и при входе в зал. 17 июля, пятница. В 16 часов «Царские музыкальные вечера», концерт «Сокровенный свет», исполнители иерей Петр Муратов, альт, Вероника Галембо, фортепиано. Улица Царская, 8, вход за свободное пожертвование. В 17 часов 30 минут «Царские встречи», Василий Вадимович Бойко Великий, историк, председатель Русского просветительского фонда имени Василия Великого, город Москва. Тема «Цареубийство и оккультные корни коммунизма». Зал храма-памятника на Крови, город Екатеринбург, улица Царская, 10. Вход по пригласительным билетам. Билеты продаются в центре Царский и при входе в зал. В 17 часов 30 минут состоится концерт авторской песни «Два креста есть на груди» о героях Великой войны. Автор и исполнитель Виктор Леонидов, город Москва, зал Центра Царский, улица Царская, 8. Вход за свободное пожертвование. И 17 июля в пятницу в 19 часов состоится концерт «Шопен, которого мы не знали». Исполнители, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Эндебере, фортепиано, город Москва, и Наталья Акуренко, виолончель, город Екатеринбург. Ведет концерт музыковед Марина Принц. Зал Центра Царский, улица Царская, 8. Вход по билетам. Дорогие братья и сестры, вы знакомитесь с программой 25-го международного фестиваля православной культуры, который проходит в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля. Череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 13 июля по новому стилю или 30 июня по старому. И сегодня мы творим память собора славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея или Нафанаила, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зелота и Матфия. Преподобного Петра, царевича Ордынского Ростовского святого XIII века. Празднуется прославление в 1918 году святителя Софрония, епископа Иркутского. Память новомучеников, священномученика Тимофея Петропавловского пресвитера, преподобномучеников иеромонаха Никандра Прусака, архимандрита Феогена Козырева и мученика Иоанна Демидова. Прославляются иконы Божией Матери Горбаневская, Полыкинская и Волынская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня празднуется собор 12 апостолов, сопровождавших Спасителя при Его земной жизни. Познакомиться с их житиями за одну программу невозможно, да и каждому из них выделен в церковном календаре еще один или даже несколько дней. Потому мы поговорим сегодня о преподобном Петре Ордынском, память которого празднуется только сегодня. Святой Петр Царевич – ясный пример того, что пребывание пастырей Русской Церкви в Золотой Орде, хотя и тяжелое для них, не оставалось без плодов для святой веры. Ростовский епископ Кирилл в XIII веке ходил в Орду к хану Бергаю по нуждам церкви. По обычаю, при восшествии нового хана на престол князья и пастыри наши ходили на поклон к нему. Так было и при Бергае, когда он взошел на престол после брата своего в 1257 году. Ласково принятый Бергаем, святитель Кирилл по его желанию рассказывал ему о святой вере, как распространял ее святой Леонтий в Ростове, какие чудеса совершаются при его мощах во славу имени Христова и силой Христовой. В числе слушателей беседы епископа с ханом был юный племянник Бергая, сын его брата. Слово о вере Христовой пало на добрую почву, на сердце юноши. Он был сильно поражен тем, что слышал о святой вере, и стал уверяться в пустоте своей языческой религии, поклонении солнцу, звездам и огню. В том же году у хана разболелся единственный сын, и хан, вспомнив рассказы ростовского епископа об исцелениях, совершающихся при гробе святителя Леонтия, вытребовал Кирилла к себе для исцеления сына. Святитель после теплой молитвы к Богу и ко Пресвятой Богородице молил чудотворца Леонтия оправдать дело святой веры перед заблудшими. Прибыв в Орду, он исцелил больного царевича молитвой и освященной водой. Щедро одаренный ханом, ростовский епископ отправился в Отечество. Юный племянник хана во время пребывания епископа у хана решился удалиться с ним в Ростов, чтобы там принять святую веру. Не смея открыть своих намерений матери, боясь власти дяди, он тайно ушел из Орды и, догнав на дороге епископа, со слезами просил взять его с собой. Святитель согласился. В Ростове царевич жил какое-то время в доме епископа, ходил смотреть на чин богослужения, слушал чтение и пение, и все его приводило в восторг. Царевич просил крестить его, но владыка, заботившийся о своей пастве, велел царевичу ожидать до времени, опасаясь гнева ханского на землю русскую. Но прошло довольно времени, умер хан Бергай, прекратился в Орде поиск царевича, и святитель с любовью окрестил его с именем Петр. Новый христианин научился русскому языку, усердно читал книги, посещал богослужения, жил чисто и воздержанно, отличаясь скромностью, молчаливостью, богомыслием и склонностью к молитве. Через какое-то время святой Петр женился и имел многочисленное потомство. Когда блаженный святитель Кирилл скончался, то в 1261 году из Авраамиевой обители взошел на кафедру ростовскую святитель Игнатий. Продолжая усердно посещать храм Божий и жить благоговейно, по временам забавлялся святой соколиной охотой на берегу озера Нера. Раз, замедлив до ночи на этой охоте, заснул он у озера. Ему во сне явились об пробуждении и наяву святые первоверховные апостолы Петр и Павел. Ужаснулся юноша, видя перед собой светлых мужей, ростом превышающим человеческий и далеко освещавших своим сиянием окрестный мрак. Трижды хотел он восстать и трижды повергался перед ними. И они, подняв его, ласково сказали: «Не бойся, друг Петр, мы посланы к тебе Богом, в которого ты уверовал, и желаем, чтобы и здесь, где заснул ты, создана была церковь в наше имя. Завтра ты выменяешь три иконы, одну Богородицы с предвечным младенцем и две святых, отнесешь их к епископу и скажешь, что апостолы Петр и Павел повелевают построить в их имя церковь на указанном ими месте». Блаженный Петр пробыл в молитве до утра на том же месте, где явились ему апостолы. Потом нашел в городе на торгу три указанные иконы, выменял и понес их епископу. В ту же ночь святителю Игнатию явились апостолы и приказали построить храм в их честь. Устрашенный тоном приказаний и видом их, владыка Игнатий утром пригласил к себе ростовского князя Бориса и, рассказав ему о видении, говорил: «Не знаю, что делать, недоумеваю, где строить храм». В это время они увидели Петра с иконами на руках. Епископ и князь были поражены и изумлены, откуда мог взять Петр, иностранец, такие прекрасные иконы, тогда как в городе на то время не было иконописца. Выслушав рассказ Петра, они благоговейно поклонились святым иконам, отслужили в храме молебен перед ними, совершили крестный ход на место явления святых апостолов и здесь, в построенной наскоро часовне, поставили чудные иконы. Тогда же возникла дружба между ордынским царевичем Петром и Борисом, князем ростовским. Блаженный Петр выбрал обширную площадь на берегу озера. На отведенном месте был построен храм святых апостолов, и при нем основался монастырь. По смерти своей супруги, незадолго до собственной кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году. Преподобнее отче Петре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Выслушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: сегодняшний момент Косово и Метохия для сербов?
1: Вы знаете, Косово и Метохия, спасибо за этот вопрос, мы без него не можем обойтись, потому что вся современная политика Сербии, вот уже с 2000 года, дипломатия, конференции, материалы научных трудов, они связаны с осознанием и представлением о том, что такое Косово и Метохия. Косово и Метохия, я могу сказать, что это даже больше, чем то, что мы видим в истоках нашей Руси, откуда мы черпаем и берем свое начало. Вот мы ее черпаем и говорим, что Киевская Русь, Киево-Печерская Лавра, да, это никуда не денется. Но Косово и Метохия сошлись все культурные и религиозные элементы жизни. Это и эпическая битва, которая произошла в 1389 году, она повлияла на всю сербскую историческую жизнь и на государственную жизнь сербов, и на религию, и она отобразилась в творчестве, в культуре, в литературе. Косово и Метохия – это сербская колыбель во всех отношениях. Поэтому всегда, когда мы говорим о Сербии, мы, конечно, всегда будем вспоминать и держать в уме именно Косово и Метохию. Потому что основные монастыри, церковные святыни, произведения архитектуры и фресковой живописи, все находится в Косово и Метохии, которая сейчас находится, как мы говорим, в состоянии оккупации, отторгнутая от Сербии. Она, территория Косово и Метохии, издревле была насыщена храмами, монастырями, построенными сербскими правителями династии Неманичи и их преемниками. Но вот среди важнейших духовных центров региона, можно перечислять их очень долго, это вот монастыри Высокие Дичаны, это Грачаница, храм Богородицы Левишки в Призрине, и, конечно, Печерская патриархия, которая сегодня входит даже в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятники средневековой сербской культуры. Здесь первая самостоятельная сербская церковная организация была создана в 1219 году святым Савой, который стал первым архиепископом автокефальной сербской церкви. Здесь же фактически начинается сербская автокефальная православная церковь с созданием Печерской патриархии. Печерский патриархат и автокефальная православная церковь центром в городе Печ, они существовали в несколько исторических периодов. С 1346 по 1463 год, а затем в связи с турецким нашествием, да, фактически были ликвидированы и восстановились они второй раз в 1557. И в третий раз эта Печерская патриархия будет ликвидирована турками уже в 1766 году практически. То есть вот вся жизнь сербов, это исключительно, вы знаете, она основана на почитании церкви и церкви как предводителя. Так получилось, что династии сербские во время турецкого освоения Балкан, они часть пали на косовском бое и на косовском поле, а другая часть также была подвергнута тому, что последний деспот Сербии Бранкович, он где-то, по-моему, во второй половине 15 века уже умер, и фактически Сербия осталась без правителей. И оставшись без правителей, именно церковь до появления первых политических независимых структур в Австрийской империи сербов уже, именно церковь была и светской, и мирской, и церковной властью для сербов. Она сохранила и сохраняла государственность, она сохраняла, такое сейчас есть понятие, историческую память. Она не давала перестать существовать сербскому народу, объединила их вокруг себя. И, конечно, вокруг святого Савы и Святославля, как особой формы религиозной жизни, то есть когда вся сербская духовная жизнь строится вот именно на почитании первого своего архиепископа, святителя, который так много сделал для Сербии, основал независимую автокефальную церковь. И вот
0: это святой Сава.
1: Да, это святой Сава.
0: Первый

0: да. Сербской автокефальной церкви.
1: Да, архиепископ, угу. Да. И поэтому Косово и Метохия являются самой важной темой сербской жизни и сербской истории. Ну вот, по подсчетам сербской стороны, на территории Косово и Метохии к концу 20 века находилось 1500 сербских православных церквей и часовен, накоплен за столетия церковного строительства, начиная с XI века. Вот до начала массовых разрушений в регионе действовало 26 монастырей сербской православной церкви, среди которых 3 монастырь в Печи, Высокие Дичаны и монастырь в Гречанице, вот они были включены в список всемирного наследия. Разрушения храмов начались не только во время самих бомбардировок НАТО 1999 года, а и после их завершения, когда из края уже были изгнаны сербы. То есть происходил и происходит культурный геноцид. И для Сербии это незаживающая рана, честно говоря. Поэтому Косово и Метохия, несомненно, остаются вопросом, в том числе будущих десятилетий. И, ну, во всяком случае, вы знаете, вот, как так получилось, что евреи друг другу желали в следующем году в Иерусалиме встречаемся, и они встретились. Ну, произошло. Возникло государство Израиль, возникло, не существовавшее до этого со времен, когда Тит разрушил Иерусалим и угнал все население в рабство. Знаете, сербы говорят друг другу, в следующий год, в году мы встретимся в Косово и Метохии. Мы можем понять, что это слова, тоже определенная молитва, это тоже Косовский завет. Поэтому мы должны верить и помогать нашим сербским братьям в том, чтобы вернулась в Косово и Метохию в состав Сербии. Теперь я бы хотел, вот, закончив тему немножко с Косово, это, конечно, мы ее не закончили, мы просто сделали небольшое обозрение по Косово и Метохии, по вопросу Косово и Метохии. Метохия – это завещанная территория, да, это территория, передаваемая в дар кому-то или на обслуживание монастыря и церкви. Метох, косовский метох, это было именно территории, которые неманичи передавали монастырям и храмам, поэтому она называется Косово и Метохия. Я бы хотел рассказать немножко о поездке, которая планируется. Паломнической службы Екатеринбургской митрополии запланировано открытие паломнического маршрута в Сербию. И вот мы, в частности, паломнический отдел, я как консультант и, возможно, будущий гид, и мы надеемся, что эта поездка состоится, хотел бы вам немножко рассказать о том маршруте, который мы разработали. И сделали мы это так, чтобы мы смогли окунуться во все истории Сербии. То есть историю от первой династии Неманичей, потом ко времени князя Лазаря и его сына-деспота Лазаревича. Для того, чтобы мы могли пройти по всему тому культурному пути, который на самом деле сохранился в Сербии, в ее монастырях и церквях. Увидеть быт и жизнь, увидеть, как обычный живущий верой народ участвует и в праздниках, и в богослужениях, поучаствовать. Потому что паломническое путешествие подразумевает, прежде всего, совместное участие в таинствах церкви, это будут и литургии, это будут и службы, на которых мы будем присутствовать. Вот, и смотрите, это примерно 10 дней. 10 дней, программа называется, будет 10 или 11 дней, посмотрим. Ну, давайте так, она называется «11 дней в земле святого Саввы». Именно святой Сава, и так же, как и Косово и Метохия, для Сербии является непререкаемой и непроходящей фигурой в истории сербской церкви. Поэтому мы и называем наше путешествие 11 дней в земле святого Савы. Начинаем мы его с города Белграда, со столицы Югославии и нынешней республики Сербии. Да? Этот город там красивый во всяком смысле. Он называется Белград, и переводится он не как по-другому, как Белый город.
0: Да.
1: Белый город – это красивое название. Мы знаем сейчас такой другой город, да, который находится в мучениях, называется Белгород.
0: Да.
1: Мы
0: да.
1: бы сказали, что это, может быть, города-братья в каком-то да. смысле. Потому что, видите, чем он более белый и светлый, тем враги пытаются нанести на него тьму,
0: да.
1: сделать жизнь непригодной. Так вот, Белград много-много раз в своей истории становился ареной, местом, которое, через которое проходили разные народы, осваивая, разрушая. Но теперь эта прекрасная столица находится в руках наших сербских братьев. А история города, она такая большая, вы знаете, это когда среднее течение Дуная соединяется с Балканским плато, и река Сава впадает в реку Дунай, это тоже большая река. На этом месте подвигнута большая крепость, которая имеет турецкое название Калимегдан. А вообще о городе мы можем сказать, что на этом месте первые жительства и первые раскопки указывают на 3-е тысячелетие до нашей эры. Это предполагается, что это были кельты. Поскольку настолько удачное соединение водных артерий и местности позволило именно здесь создавать и укрепления, и защищенную жизнь. И вот на этом прекрасном городе Белград мы начинаем свое вот именно путешествие. И после прилета в столицу Республики Сербии мы посетим, конечно, прежде всего, это храм Святого Савы. Вот этот храм Святого Савы – это уникальное строение, которое уже с 1920 года строится. А помогла его закончить именно Россия. Вы знаете, когда с визитом в Сербии был Владимир Владимирович Путин, он сказал, что Россия берет на себя окончание работ, связанных с установкой мозаики. И огромное, почти 15 тысяч квадратных метров мозаики были выложены нашими мастерами. И, конечно, при участии дальше помощи Республики Сербии, не только России, естественно, это все-таки именно храм на территории Сербии и сербов. Но Россия помогла сделать и ту торжественную золотую красоту и сияние, которым ну, по праву увековечена история сербских мучеников. Там есть целая галерея сербских новомучеников, которые пострадали во время Второй мировой войны на территории Сербии. Именно есть, естественно, связь с Святым Савой, есть все то, что дорого нашему сердцу в нашем православии, и в русском, и сербском. Этот храм, он невероятной красоты, вы можете, конечно, найти, даже легко набрав название храм Святого Савы. А храм этот организован на месте, где примерно в 1594-1595 годах османские власти сожгли мощи святого Савы Сербского. Это на холме находится Врачар. И вот мы
0: действительно сожгли
1: мощи для устрашения и наказания за восстание сербов, для того, чтобы унизить, как можно причинить моральные страдания. Это вполне было в таком арсенале турецких властей, хотя они себя называют просвещенными, но вот мы можем судить больше, конечно, не о том, как кто-то себя называет, а о том, кто что делал. Но вот в этот период именно вот так вот поступили они с мощами святого. И вот именно нужно было увековечить и достроить. Вы понимаете, с 1920 года храм строился. Его прерывала, конечно, там и Вторая мировая война, и потом сложности с социалистическим правительством маршала Тита, которые не были расположены до завершения строительства. Строительство возобновилось уже в современное время. Вот. И мы начинаем свой путь вот с такого исторического места. Славяне были там уже где-то с 8-9 века. Именно вот потом, значит, сербских, да, находились там. И в конечном итоге мы продолжим свое путешествие так, что мы со столицы Белграда начнем, переместимся в столицу бывшего владения Неманичей и Стефана Немани, это старую провинцию Рас, находящуюся на юго-западе Сербии. Это Ражская область. Ражская область и Рас – это славянские имена. С Россией это никак не, особо не связано. Просто это связано с нашим славянским языком. Вот. И именно там мы продолжим знакомство и войдем в период эпохи Неманичей и посетим. Эта территория находится не в непосредственной близости с территорией Косово и Метохия, и поэтому мы увидим о том, именно как развивалась сербская автокефальная церковь, как появились, когда первые храмы, монастыри. Это монастыри, которые мы здесь увидим, это конец 12 века. И, конечно, главный монастырь, который построил отец святого Савы, тоже святой Стефан Немания, Симеон Мироточивый. Так сейчас мы называем, согласно церковной традиции, отца, да, святого Савы. Находятся его мощи в монастыре Студеница. Это находится вот недалеко от административной границы с Косово и Метохией. Но это именно место, где возведена, можно сказать, царская лавра сербской церкви. В сербской церкви эта Студеница занимает центральное место тоже в сербской истории и в архитектурном плане. Это уникальный объект. И, конечно, в духовный смысл и значение его тоже мы не можем до конца, и времени нам не хватит описать. Но именно в этом месте мы будем проживать 3 дня по плану, и от этого места мы будем посещать не менее интересные и важные для паломнической поездки места, такие монастыри, как Черная река, скальный монастырь, где храм находится внутри скалы. И это было сделано для того, чтобы можно было сокрыться от, в том числе, турецких гонений, чтобы это место было недоступное, уединенное для монашеской жизни. А именно в этом монастыре находится мощи преподобного Петра Карижского, святого, которому, вы знаете, приходят и мусульмане из города Новый Пазар, из окольных мест, тоже приезжают, чтобы помолиться для исцеления своих близких. Это мощи, которыми описываются и засвидетельствованы множественные чудеса. И чудеса исцеления от самых тяжелых заболеваний. Мы посетим и будем там, если получится, и на службе. Мы посетим монастырь Сопочаны. Тоже начало 13 века. С неудивительной фресковой живописью, которая показывает вот именно особенности балканской византийской традиции. Это особенная школа, которая стала формироваться. Мы увидим достаточно много за эти дни, именно только находясь вот в этой части Сербии. Следующую часть Сербии, которую мы потом посетим, я могу попробовать рассказать в следующей программе, если у нас удастся такая возможность.
0: Господь, да, такую возможность. Очень интересно. Я очень благодарна вам также, потому что, смотрите, у меня тоже все листы. История Сербии написана, конспект сделан на следующие наши, даст Бог, передачи. Поэтому вас тоже поздравляю, Виталий Игоревич, с царскими днями. И тоже будем молиться. Это очень такие святые дни для и нашего русского, и сербского, и славянского народа, и вообще для России, и наших государств, и для нашей православной веры.
1: Спасибо вам. Я хочу сказать, что часто и вижу, всегда смотрю каждый год на царские дни. Очень много паломников из Сербии приезжают. Их видно и по их эмоциональной реакции. И они всегда показывают флаги Сербии. В эти дни у нас также в нашем городе и встречался с митрополитом Евгением. Находится Ненад Попович, известный человек, который много сделал для русско-сербских связей. То есть, на самом деле, кстати, он подтвердил, что никакие визы Сербия вводить не будет России. Наоборот, что русские самые дорогие гости, я цитирую его слова.
0: В Сербии.
1: Да, в Сербии самые дорогие гости, они нас ждут.
0: Как мне сказали, даже шенгенская Виза не нужна.
1: Нет, нет, мы так гостеприимно принимаем с той стороны, что только нужно показать наш паспорт на въезде, и 30 дней вы можете спокойно посещать по Сербии. Но вот эта вот поездка, которую мы планируем, я постараюсь вам в следующий раз рассказать подробнее еще, что мы можем увидеть, как это связано с историей Сербии. Спасибо большое, ведущие, радио «Воскресенье».
0: Да.
1: Всем помогай, пожелаю Господь. На сербском помажем братья Бог.
0: Да, с нами сестры, Бог.
1: Да. И до следующих встреч. Давайте. Всего доброго.
0: Спасибо большое за интересный разговор. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был Виталий Игоревич Ванькевич, адвокат, магистрант второго курса Екатеринбургской духовной семинарии и консультант по предстоящей поездке в Сербию, которая состоится, даст Бог, в октябре месяце, которую готовит паломническая служба нашей Екатеринбургской митрополии и гид-экскурсовод. До встречи в эфире. Наш эфир продолжается.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфирный день продолжается. Сегодня 13 июля, день недели понедельник. С вами ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Я познакомлю вас с передачами, которые прозвучат на нашем радиоканале с 18 часов до 0 часов. Итак, в 18 часов 5 минут для детей Елена Крыжановская «Сказки 30-го королевства» читает Лика Пташук. В 18 часов 30 минут слушайте поэтическую страницу «С нами Бог» в литературно-драматической редакции стихи Александра Хомякова и Владимира Соловьева. В 19 часов 5 минут цикл Ольги Мануйловой про стихи. Сегодняшний гость – поэт Андрей Санников. Речь пойдет о презентации книги автора. Слушайте первую часть беседы. В 19 часов 30 минут звучащая книга. Николай Семенович Лесков. Вы знакомитесь с произведением писателя Лескова. Далее в 20 часов 10 минут памяти Великой Победы посвящается повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». На беседы о вечном приглашаем вас в 20 часов 20 минут. Вы слушаете наши беседы с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Нашу программу мы назвали сегодня так: «Не бойся». Это слова из Священного Писания. Это те слова, которые Господь много раз употребляет в Евангелии, обращаясь к христианам. «Не бойся». Итак, беседы о вечном в 20 часов 20 минут. Затем вечернее молитвенное правило. Слушайте его в 21.10. Вечернее молитвенное правило прозвучит в повторе, также в 23 часа 10 минут. В 21.40 слушайте псалмы царя Давида с 61 по 65. Псалмы читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут архиепископ Иоанн Сан-Франциский «Письма о вечном и временном». Глава «Город в огне». В 22 часа 30 минут духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». В 23 часа 30 минут, уважаемые слушатели, мы приглашаем вас на цикл передач о вере и жизни из московской студии телеканала «Союз». В этой программе принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. Слушайте первую часть беседы о страдании. И в 0 часов 20 минут звучит акафист дня. Их императорским высочеством, августейшим дочерям государя. От рук проклятых и ужасных погибнуть были вы должны. Четыре девушки прекрасных, четыре русские княжны. Одна была вина за вами, любовью к родине горя. Ее вы были дочерями, как чери русского царя. Ваш взгляд молитвенно-лучистый, последний в жизни взгляд очей, сказал, что вы душою чистой простить сумели палачей. Последний вздох, утихли слезы, исчезла жизни суета. Четыре царственные розы прошли через райские врата. Стихотворение Владимира Петрушевского, написанное в ноябре 1923 года. Их императорским высочеством, августейшим дочерям государя Николая II.

0: новости.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. В канун праздника Тихвинской иконы Божией Матери митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Александро-Невском Новотихвинском монастыре в сослужении митрополита Челябинского и Миасского Алексея, епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона, епископа Великолупского и Невельского Варнавы. Высокопреосвященным архипастырем сослужили священнослужители Екатеринбургской митрополии. За богослужением молились настоятельница Александра Невской Новотихвинской обители игуменья Домника Коробейникова, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска игуменья Смарагда Зыкова, настоятельница Боголюбского женского монастыря села Сарсы II игуменья Галина Голомидова, сестры обителей. Песнопение за богослужением исполнили сестры Новотихвинской обители. Всеночное бдение в честь праздника Тихвинской иконы Божией Матери началось с торжественной встречи правящего архиерея. Духовенство, сестры и прихожане торжественно встретили дорогого владыку Евгения, а дети из воскресной школы подарили владыке цветы и вышивку со словами из псалма «Всякое дыхание дохвалит Господа». Особенно торжественный момент всеночного бдения – это лития. В переводе на русский язык «лития» значит «усердное моление». По древней традиции все исходят из храма. Совершается сугубое молебствие, многократно повторяемое «Господи помилуй, Господи помилуй». Звучат прошения обо всех, кто нуждается в помощи, а после литии совершается освящение хлебов, которые после помазания будут розданы всем присутствующим. На утренне был прочитан акафист явлению Пресвятой Богородицы Тихвинская. Всенародное пение акафиста Богородицы – старинная традиция обители, когда весь храм, архиереи, священнослужители, монахини, богомольцы стоят с зажженными свечами и вместе воспевают Пресвятую Богородицу. «Радуйся, Владычица, милостивая о нас перед Богом заступница». Со словом проповеди к молящимся обратился наместник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря города Верхотурья игумен Иероним Миронов. Пастырь поздравил верующих с праздником иконы Божией Матери Тихвинская, напомнил, что в 2026 году исполняется 215 лет с тех пор, как основательница обители игуменья Таисия Костромина привезла в монастырь ковчег с частицами мощей 25 угодников Божиих. Матушка Таисия получила эту святыню в дар от митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия. И сейчас мы с вами, спустя 215 лет, имеем возможность приложиться к этой драгоценной святыне. В этом ковчеге находятся мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, святителя Иоанна Златоуста, великомученика Никиты, святой Марины и многих других, рассказал отец Иероним. Попросим же помощи, утешения у этих великих угодников Божиих, и Матерь Божия своим ходатайством, своим предстательством перед Божественным Сыном пошлет нам ту благодать, которая укрепит нас в нашем пути борьбы за спасение, пути, который ведет в Царствие Небесное. Да хранит всех Господь и Его Пречистая Матерь. Пастырь пригласил принять участие в праздничных богослужениях, праздничное богослужение, божественную литургию возглавил высокопреосвященнейший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений с сонмом архипастырей в сослужении духовенства, прибывшего на торжества. В завершение богослужения архиереи и священники помазали верующих людей освященным маслом. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь! Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. Елена Крыжановская, «Сказки Тридесятого королевства». Читает Лика Пташук.
0: На место казни снова собрался весь город. Солнцеподобный сел на свой золотой трон и велел привести пленника. «У тебя есть еще возможность спасти свою жизнь», — сказал правитель. «Покорись мне, и будешь прощен. Что толку в твоем прощении для меня, если не простит мне тот, кто превыше всех земных правителей и кто вершит единственно справедливый суд?» — ответил Серебряный. Правитель нахмурил брови и приказал выпускать львов. Трое самых свирепых голодных хищников выскочили на арену. Огромный лев с черной гривой помчался прямо на пленника. Но со всего разгону лев промчался мимо и стал, рыча, скрести когтями стену, пытаясь выбраться наверх к зрителям и угрожая страшными клыками солнцеподобному правителю. Поднялась паника. Солнцеподобный спрятался за спинку своего трона, и лев, казалось, вот-вот выберется наружу. С большим трудом удалось страже отогнать льва, и тогда все заметили, что пленник по-прежнему жив, а два пустынных льва, славящихся своей кровожадностью и свирепостью, сидят по обе стороны от него, словно сторожевые собаки, и Серебряный что-то тихо говорит им. Стража не могла подойти. Служители не могли загнать хищников в клетки. Львы страшно рычали и сверкали глазами, не подпуская никого к пленнику. Из толпы закричали: «Ты можешь выйти с ними из города! Беги, спасайся!» Но Серебряный приказал львам отойти, и те послушно отправились в клетки. Тогда стража окружила пленника и снова отвела в темницу. Солнцеподобный не мог прийти в себя от бешенства. Да какие же это львы! Жалкие котята! Своим колдовством он заставил их наброситься на меня. Хорошенькое дело! Покушение на правителя на глазах всего города, которое правитель сам же организовал и разрешил, — насмешливо заметил советник. Разве Серебряный сказал: «Выпускайте зверей»? «Разве не ты?» Топая ногами и крича, правитель ходил взад и вперед по комнате. «Да кто здесь правитель, в конце концов, он или я?» Время от времени гневно восклицал солнцеподобный. И каждый раз ловил взгляд советника, молча отрицательно покачивающего головой. «Нет, уже не ты». Наконец солнцеподобный принял решение. «Мы прибегнем к новому испытанному средству. На днях нам привезли из жарких стран несколько ядовитых водяных змей огромного крокодила. Приказываю бросить этого колдуна в бассейн со змеями. Посмотрим, что из этого получится». «Да ничего не получится, повелитель», — ответил советник. «Уж я могу за это ручаться». «Имею в виду», — предупредил солнцеподобный, — «если не прекратишь возражать мне, советник, после смерти Серебряного я прикажу и тебе отрубить голову. А если он останется невредим, повелитель?» Солнцеподобный пробурчал что-то вроде: «Подождем до завтра, после поговорим», а ночью правителю снились глаза серебряного пленника, горящие точно угли. На следующий день история повторилась, и пленник снова остался невредим, благополучно избежав смерти от ядовитых водяных змей. Напротив, чудовища, плавающие в бассейне, освободили Серебряного от веревок, и крокодил доставил пленника к берегу на своей спине. Солнцеподобный был уже не только разгневан, но и очень озадачен. Он не знал, что бы еще придумать, чтобы предать пленника смерти. О том, чтобы заставить его покориться, правитель уже не мечтал. Наконец он придумал казнь, от которой, по его мнению, даже с помощью колдовства спастись невозможно. Правитель приказал найти за городом глубокий-глубокий ров, вбить на дно его множество острых железных кольев и бросить туда пленника. Когда все это было исполнено, правитель приказал поставить стражу и вернулся в свои покои. «Уж на этот раз ему не спастись», — успокоенно подумал солнцеподобный, и в ту ночь первый раз за долгое время быстро заснул. Но сон правителя не был мирным. Ему приснилось, что его душит страшный черный дракон, и будто бы один лишь серебряный мог спасти правителя от смерти, но серебряного не было рядом. В ужасе проснувшись, солнцеподобный вспомнил все события предыдущего дня и ночи и, едва дождавшись рассвета, вместе с великим советником отправился посмотреть, что стало с его пленником. Они вышли в сопровождение охранников за стены города. Еще издали они увидели, что над глубоким рвом парит в небе стая ворон. Черных птиц было множество, они почти закрывали небо. Солнцеподобный понял, что на этот раз он добился, чего хотел. Его пленника больше нет в живых. «Ты доволен, о повелитель?» — тихо спросил великий советник. Солнцеподобный ничего не ответил советнику. Но когда они подошли ближе, увидели, что каждая птица держит что-нибудь в клюве. Птицы бросали в ров цветы, куски хлеба, фрукты, а когда одна, особенно крупная ворона, пролетела мимо правителя, чуть не задев его крылом по лицу, солнцеподобный увидел, что птица держит целого жареного цыпленка. «Это еда с нашей дворцовой кухни, советник!» — воскликнул солнцеподобный. «Что здесь творится?» Когда они заглянули в ров, то поняли все. Их взору открылась густая щетка из острых кольев на дне. Но серебряный стоял там, в узком просвете между соседними кольями, где нельзя было даже повернуться. Несмотря на большое расстояние, разделявшее их, правитель был абсолютно уверен, что пленник опять не получил ни единой царапины, а птицы бросали ему сверху еду, и вместо казни получился роскошный пир. Серебряный поднял лицо вверх и поприветствовал правителя и великого советника. И сердце правителя снова наполнилось черной злобой. Недавно он сожалел о смерти своего пленника, а сейчас снова готов был его убить. В крайнем раздражении он приказал страже вернуть пленника в темницу. В ту же ночь сильный ураган пронесся над золотым городом. Он сорвал крыши с некоторых домов и святилищ, где стояли золотые идолы. Солнцеподобный приказал наутро привязать пленника к столбу на площади. Пусть, мол, все люди видят, вот он, виновник обрушившегося на них гнева богов, наславших ураган. Солнцеподобный надеялся, что горожане в отместку забросают серебряного камнями. Но правитель совершил ошибку, поступив так. Жители могли теперь снова видеть Серебряного и слушать его. Женщины и дети со всего города, а также некоторые именитые горожане, приходили на площадь вовсе не для того, чтобы бросать камни, но для того, чтобы услышать слово. Советник предупредил правителя об ошибке. В городе росло недовольство солнцеподобным, его идолами, законами, и Серебряного заковали в кандалы и бросили в подземелье, но было уже слишком поздно. Многие услышали его слово и поняли. Когда Архей, начальник стражи солнцеподобного, пришел поздно вечером к себе домой, он весьма удивился, не найдя на столе сытный ужин, как было заведено раньше. Жена с недовольным видом поставила перед ним миску прозрачного супа и положила кусок черного хлеба, а кувшине с вином даже речи не было. «В чем дело, жена?» — удивился Архей. «Неужели за то время, пока я отсутствовал, в наших кладовых исчезли все припасы? Я голоден, а того, что ты принесла, не хватит и ребенку, не то что мне, начальнику стражи». «А заключенных ты своих как кормишь, начальник стражи?» — резко спросила жена. «Вот и сам теперь будешь есть так же». «Что это еще за шутки?» — проворчал Архей, но, догадавшись о причине ее недовольства, не возразил, взял ложку и начал есть. Жена не желала с ним разговаривать, и дети, даже уходя в постель, не подошли к отцу пожелать ему, как обычно, спокойной ночи. Прежде Архей всегда радовался, когда у него не было ночной смены, удавалось провести ночь дома, а не на службе. Теперь же он не мог заснуть и недовольно ворочался на своем ложе, решая, как ему следует поступить. Если бы начальник стражи мог знать, что он далеко не единственный в Золотом городе не может заснуть в ту ночь, и во многих домах произошли подобные сцены, его бы это, возможно, утешило. Все, получившие сегодня упреки в равнодушии и бездействии своих родных, знали, кого им следует благодарить за это. На следующую ночь, тайно от своих подчиненных, Архей собрал еды, взял фонарь и спустился в подземелье к Серебряному. «Я помогу тебе бежать отсюда», — сказал начальник стражи. «У меня есть ключи и от твоих цепей, от дверей темницы». «Я не собираюсь уходить отсюда», — ответил юноша, не двигаясь с места. «А почему ты хочешь погибнуть? Ведь правитель все равно придумает казнь, от которой ты не сможешь спастись. Неужели ты хочешь, чтобы твоя жизнь пропала зря?» Серебряный внимательно посмотрел на Архея. Начальник стражи был человек очень большой силы, большого роста, с черной густой бородой. Его все боялись, но сейчас Архей вовсе не выглядел страшным. Зато сам начальник стражи внутренне затрепетал и хотел бы сбежать от этого взгляда. Архею казалось, пленник видит его насквозь. Серебряный тихо сказал ему: «Ну, наверное, если ты, начальник стражи, приходишь ко мне, моя жизнь не пропала совсем зря». «Я принес тебе еду», — сказал Архей и поставил на пол корзину. «Поужинаем вместе», — пригласил пленник. Тем временем Солнцеподобный не оставил мысли избавиться от своего пленника и снова вернуть себе власть в городе. Но ни идолы, ни даже советник не поддерживали его в этом стремлении. «Я его уничтожу», — обещал Солнцеподобный. «Я прикажу посадить его в сундук и бросить в море на самом глубоком месте». «А ты уверен, что волны не вынесут его на берег целым и невредимым?» — спрашивал советник, всем своим видом не одобряя действий правителя. Солнцеподобный больше не был ни в чем уверен, поэтому старался придумать что-нибудь другое. «Я прикажу разрубить его на куски и бросить собакам». «А ты уверен, Солнцеподобный, что топор не отскочит от его тела и не полетит тебе в голову?» «Я прикажу сжечь его на костре и пепел развею по ветру». «А ты уверен, что огонь послушает тебя и не сожжет вдруг твой дворец?» «Я прикажу...» «В чем дело, советник? Можно подумать, и ты скоро начнешь говорить, что нужно переплавить золотых идолов на монеты, а монеты раздать бедным. Мы с тобой были дружны с детства. Неужели сегодня ты против меня?» «Но ты против него. За тобой смерть, а за ним жизнь. Что я могу поделать?» «Хорошо», — решился Солнцеподобный. «Завтра я вынесу окончательный приговор. Пройдет еще немного времени, и тогда мы увидим». Что именно собирался увидеть Солнцеподобный, он не договорил, но великий советник понял, что завтра должен решиться исход этой битвы. Наутро Солнцеподобный велел привести к нему пленника. Какое-то время он молча смотрел на Серебряного, а потом сказал: «Если я отпущу тебя, можешь ты дать мне слово, что уйдешь и никогда не вернешься в этот город?» Серебряный обещал: «Стража проводит тебя до ворот и закроет их за тобой. Иди куда хочешь, Серебряный, ты свободен». Когда пленник и стража исчезли, правитель был в зале один. Некоторое время спустя к нему подошел советник. «О, повелитель!» — сказал советник. «Все исполнено, как ты приказал». Он ушел. Но стража не закрыла ворота. Она ушла с ним. И твой начальник стражи Архей вместе со всей семьей тоже покинул город. И еще многие люди покинули свои дома, чтобы уйти вслед за ним. Собственно, в городе почти никого не осталось. Скажу больше. Осталось только два человека. И скажу еще больше. Прощай, повелитель. Теперь ты остался один. Из окна башни солнцеподобный наблюдал, как вслед за Серебряным покидали город его жители. Женщины, дети, горожане, бедняки, огромная толпа. Город стоял на холме, а за холмом простиралось поле, за полем лес, за лесом горы, а за горами море. Туда, как видно, они и направлялись. Солнцеподобный с башни смотрел, как они спустились с холма. Но в лесу люди оглянулись, слыша за собой тяжелый ропот, и удивленно остановились. Правитель в золотых одеждах бежал за ними и тащил за собой сундук с сокровищами. Серебряный не мог удержаться от смеха. Вместе с ним засмеялись многие, и бывший великий советник тоже. Только правитель золотого города не смеялся. Он хмуро сказал: «Если ты сможешь простить меня, я хочу пойти с вами». Серебряный протянул ему руку. «Идем, но когда мы придем в далекую чужую страну, ты больше не будешь правителем. Отправившись с нами в путь, ты станешь бродягой, таким же, как я». «Я согласен», — ответил бывший правитель. Он поставил сундук на землю и хотел бросить сокровища здесь, в лесу, но Серебряный сказал всем людям: «Возьмите каждый по одному драгоценному камню на память. Пусть наши души будут так же прекрасны, чисты и тверды, как эти самоцветы, и пусть эти драгоценности отныне не используются во зло».
1: Это была вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. Сказки Тридесятого королевства Елены Крыжановской. Сказки читала Лика Пташук.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое лечение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Из архивов литературно-драматической редакции. Сегодня в нашей рубрике «Поэтическая страница» мы предлагаем вашему вниманию стихи Владимира Соловьева и Александра Хомякова.
1: Восьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и словно вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, средь суеты случайной, в потоке шумных жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайну. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.
2: В святую ночь на тучном поле, не зная отдыха и снов, стада, гулявшие на воле, пасло семейство пастухов. И в этот миг с высот небесных, в одеждах блещущих, чудесных, спустился ангел и сказал: «Не бойтесь, Бог меня послал вам возвестить живую радость». И старость ветхая, и младость возвеселится пусть о ней. В священном граде Вифлееме родился ныне, в это время, Спаситель мира и людей. Внезапно в бездне небосклона несчетный сон небесной сил явился, светом озаренный, и так вселенной возвестил. Позабудь тревогу, беспокойный мир, слава Вышней Богу, и на земле мир. Исчезло чудное видение, и пастухи в немом смущении, в душе счастливое

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда протоиерея.

0: Андрея, отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессий Красного террора в 1919 году.
1: В конец, через Идифума, Псалом Давида, Псалом 61. «Не Богу ли повинуется душа моя? Ибо Он дарует мне спасение, ибо Он Бог мой и Спаситель мой, заступник мой, и впредь не поколеблюсь я. Доколе будете вы нападать на человека, убиваете вы его, как стена падающая и ограда рухнувшая. Ибо честь мою сговорились враги опорочить, в нетерпении своем спешили они, устами благословляли, а в сердце своем проклинали меня. Но повинуйся Богу, душа моя, на Него надежда моя, ибо Он Бог мой, Спаситель мой, заступник мой, и я не отступлю от Него. В Боге спасение мое и слава моя. Бог дарует помощь мне, упование мое на Бога. Уповай на Него, весь народ наш, изливайте пред Богом сердца ваши, ибо Он податель помощи. Но суетны сыны человеческие, и лживы сыны человеческие. Весы совести их погрешают, связала их меж собой суета. Не уповайте на неправду и к лихоимству не стремитесь. Если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердце. Однажды слышал я, изрек Бог две истины, что у Бога сила, и что у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его». Псалом Давида, когда был он в пустыне иудейской. Псалом 62. «Боже, Боже мой, поутру взываю к Тебе, возжаждала Тебя душа моя. Томлюсь я по Тебе во плоти моей, в земле пустынной, непроходимой и безводной. Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть силу Твою и славу Твою, ибо драгоценнее жизни милость Твоя, уста мои восхвалят Тебя. Благословлять буду Тебя во все дни жизни моей, во имя Твое воздевать буду руки мои. Умягчится и словно елеем напитается душа моя, и молитвой радости восхвалят Тебя уста мои. Вспоминал я Тебя еще в постели моей, ранним утром помышлял о Тебе, ибо Ты заступник мой, и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь. Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня десница Твоя. А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю. Преданы будут мечу, станут добычей лисиц, а царь возрадуется о Боге. Прославлен будет клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». В конец, Псалом Давида, Псалом 63. «Услышь голос мой, Боже, когда молюсь я Тебе. От страха пред врагами избавь душу мою. Скрой меня от сборища коварных, от множества людей, творящих неправду, которые изострили, как меч, язык свой, напрягли лук свой на дело злое. Затаившись, будут стрелять в непорочного, внезапно подстрелят его и не устрашатся возмездия. Утвердились они в замысле лукавом, сговорились расставить сети, сказали, кто увидит нас. Замышляли они беззаконие, изнемогли, замышляя козни. Подойдет к тебе человек, а сердце его скрыто глубоко. Но да будет превознесен Бог. Точно слабыми детскими стрелами наносили они раны, изнемог их язык, смутились все, видевшие их. И убоялся всяк человек, и возвестили о делах Божиих, и сотворенное им уразумели. Возвеселится праведник о Господе, и уповать будет на Него, и прославятся те, кто праведен сердцем». В конец, Псалом, песнь Давида, песнь и Иеремии, и Езекииля, людей переселенных, когда готовились они к исходу из плена. Псалом 64. «Тебе подобает песнь, Боже, на Сионе. К Тебе вознесется молитва в Иерусалиме. услышь молитву мою. К тебе всяк живущий приходит. Опутали нас беззаконники речами своими, но ты очистишь нас от нечестия. Блажен, кого избрал ты и принял, вселится он во дворы твои. Насытимся мы благами дома твоего. Свят храм твой. Дивна правда твоя. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних. Ты утверждаешь горы могуществом своим, припоясанной силою. Возмущаешь глубины моря, пред шумом волн его кто устоит? В смятении придут народы и убоятся знамений твоих, живущие у пределов земли. Ты украшаешь приход утра и вечера. Посетил ты землю и напоил ее, умножил богатство ее. Река Божия наполнилась водами. Посылаешь ты людям пищу, ибо это угодно тебе. Борозды пашни напой, умножь злаки на ней. Орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их. Благословишь, и увенчаешь ты времена года благостью твоей, и поля твои дадут урожай тучный. Плодоносной станет пустыня, и радостью холмы припояшутся. Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к тебе и воспоют. В конец песнь. Псалом воскресения. Псалом 65. Воззови ко Господу вся земля. Пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу. Скажите Богу, сколь грозны дела Твои, велика сила Твоя. И обманутся в надеждах своих враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имя Твое, Всевышний. Придите и узрите деяния Божии, сколь грозен Он в предначертаниях Своих о сынах человеческих. Обращает Он море в сушу, реку перешли мы стопами, и возрадовались мы о Боге, царствующем в силе Своей над веками. Очи Его на племена взирают, да не превозносятся оскорбляющие Его. Благословите народы Бога нашего, громко возгласите славу Ему. Даровал Он жизнь душе моей и не дал поколебаться стопам моим. Ибо испытал Ты нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро, дал нам увязнуть в сетях, возложил скорби на плечи наши. Поставил чужой народ над нами, прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел Ты нас в место покойное. Войду в дом Твой и совершу всесожжение, исполню пред Тобой обеты мои. Изрекли их уста мои, и произнес язык мой в дни скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с фимиамом, принесу Тебе в жертву агнцев, волов и козлов. Придите, услышьте, поведаю вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей. К Нему воззвал я устами моими, и язык мой превознес Его. Если увижу неправду в сердце моем, да не услышит меня Господь. Но вот услышал меня Бог, внял молению моему. Благословен Бог, не отверг Он милости моей, и милость свою явил мне».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. В канун праздника Тихвинской иконы Божией Матери митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Александро-Невском Новотихвинском монастыре в сослужении митрополита Челябинского и Миасского Алексея, епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона, епископа Великолупского и Невельского Варнавы. Высокопреосвященным архипастырем сослужили священнослужители Екатеринбургской митрополии. За богослужением молились настоятельница Александра Невской Новотихвинской обители игуменья Домника Коробейникова, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска игуменья Смарагда Зыкова, настоятельница Боголюбского женского монастыря села Сарсы II игуменья Галина Голомидова, сестры обителей. Песнопение за богослужением исполнили сестры Новотихвинской обители. Всеночное бдение в честь праздника Тихвинской иконы Божией Матери началось с торжественной встречи правящего архиерея. Духовенство, сестры и прихожане торжественно встретили дорогого владыку Евгения, а дети из воскресной школы подарили владыке цветы и вышивку со словами из псалма «Всякое дыхание дохвалит Господа». Особенно торжественный момент всеночного бдения – это лития. В переводе на русский язык «лития» значит «усердное моление». По древней традиции все исходят из храма. Совершается сугубое молебствие, многократно повторяемое «Господи помилуй, Господи помилуй». Звучат прошения обо всех, кто нуждается в помощи, а после литии совершается освящение хлебов, которые после помазания будут розданы всем присутствующим. На утренне был прочитан акафист явлению Пресвятой Богородицы Тихвинская. Всенародное пение акафиста Богородицы – старинная традиция обители, когда весь храм, архиереи, священнослужители, монахини, богомольцы стоят с зажженными свечами и вместе воспевают Пресвятую Богородицу. «Радуйся, Владычице, милостивая о нас перед Богом заступница». Со словом проповеди к молящимся обратился наместник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря города Верхотурья игумен Иероним Миронов. Пастырь поздравил верующих с праздником иконы Божией Матери Тихвинская, напомнил, что в 2026 году исполняется 215 лет с тех пор, как основательница обители игуменья Таисия Костромина привезла в монастырь ковчег с частицами мощей 25 угодников Божиих. Матушка Таисия получила эту святыню в дар от митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия. И сейчас мы с вами спустя 215 лет имеем возможность приложиться к этой драгоценной святыне. В этом ковчеге находятся мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, святителя Иоанна Златоуста, великомученика Никиты, святой Марины и многих других, рассказал отец Иероним. Попросим же помощи, утешения у этих великих угодников Божиих, и Матерь Божия своим ходатайством, своим предстательством перед Божественным Сыном пошлет нам ту благодать, которая укрепит нас в нашем пути борьбы за спасение, пути, который ведет в Царствие Небесное. Да хранит всех Господь и Его Пречистая Матерь. Пастырь пригласил принять участие в праздничных богослужениях, праздничное богослужение, божественную литургию возглавил высокопреосвященнейший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений с сонмом архипастырей в сослужении духовенства, прибывшего на торжества. В завершении богослужения архиереи и священники помазали верующих людей освященным маслом. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Архиепископ Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном. Глава «Город в огне». Окончание. Думая о свете над историей, я так выразил в конце 1941 года свою веру. И сейчас она может быть выражена в этих же словах. К пользе бессмертного человеческого духа Дух Божий направляет все большие и малые события Земли. И если не слышат люди, как пророк Илия, глаз хлада тонко, когда в грозе и буре, как Иова, говорит Господь человечеству. Образы божественной метаистории остаются неветшающей истиной. Вот образ Иосифа, проданного братьями в рабство. Братья его погубили, Господь же его возвеличил. С одной стороны, здесь открывается обычное политическое, так сказать, действие мира. Предаст же брат брата на смерть. А с другой стороны, видно, как в мир входит сила воскресения, и смертное облекается в бессмертное. Злой поступок братьев оказывается великим благом для праведного. История, как бы умирая, воскресает в метаистории. Вода земных событий, их империи превращаются в вино истины. Так любящим Бога все содействует ко благу. Человечество это не всегда видит. И только один Иосиф из всех братьев заметил эту тайну притворения мира сего в мир высший и увидел божественный план и промысел над миром. Иосиф сказал братьям: «Не вы послали меня сюда, но Бог. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Такова метаистория. Ее видение есть видение радостное среди всех трудностей и скорбей этого мира. Скорбна ведь не сама скорбь. Она может быть светлой и возвышающей. Скорбна скорбь неозаренная. А где печаль по Богу, там в Боге все, а не в печали. Притча о винограднике повторяется в истории. Работники продолжают избивать слуг хозяина и покушаются убить его сына. Они хотят стать единственными наследниками земли. Отделяя землю от правды Сына Божия, они пытаются унаследовать землю. Но наследовать землю для блага человечества могут лишь кроткие, сообразные Сыну Божию. Спаситель предупредил людей: когда приблизится время запустения Иерусалима и его гибели, верующие должны уйти в горы. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Матфей, 24 глава, 16 стих. И первые христиане, поверив Господу, спаслись от меча римлян. Люди всех народов могут уходить в горы, поднимаясь выше злобствований своего времени, выше своих всех страхов и страстей, восходя на гору веры и послушания Богу. Только на таких горах спасается человек. Откровение предупреждает о страданиях, которые будут изливать из чаш ангелы на землю. Непринятые человечеством евхаристические чаши Сына Божия обратятся в семь чаш гнева Божия, читаем мы в Откровении Иоанна Богослова, и огонь отвергнутого или недостойно принятого причастия. И в веках горит этот огонь. Люди веры видят и всегда будут видеть в мире только одну Божью победу. «Не нам, не нам, но имени Твоему, Господи, дай славу!» Они всегда говорят и будут говорить. А неверующие видят в мире только одни свои человеческие победы.
Причины и следствия земных событий могут рассматриваться в простом белом сиянии. Спектр всех цветов соединен в белизне. И только через белизну Христову может быть понят весь мировой процесс, имеющий свое завершение в том, что царство мира сего сделается царством Господа. Оттого во всех событиях ученики узнают Господа. «Это Господь», — говорят они. История раскрывается, как шествие коней апокалипсиса. Снимается первый покров ее тайн, и сразу выходит последний и единый победитель всего — Господь Иисус Христос. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Такова всепобеждающая реальность метаистории. А далее шествуют все считающиеся в мире и себя сами считающие победителями. Это не истинные победители мира. Всаднику на рыжем, красном, кровавом коне войн и революций дано взять мир с земли и дан ему большой меч, власть внешней материальной мощи. Всаднику на вороном, черном коне, имеющему меру в руке своей, дана темная власть материальных ценностей и материалистических идей. Все прельщение, все лжеверие таится в этих конях и всадниках, и за ними следует их неизбежный спутник, спутник всей земной истории, всех ее побед и поражений, всадник на бледном коне, имя которому — смерть. Всадники эти — призрачные победители мира. Победа от них всегда уходила, уходит и уйдет навсегда, ибо она принадлежит белому всаднику истории. Письма о вечном и временном архиепископа Иоанна Сан-Франциского Шаховского. Окончание главы «Город в огне».

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: Литургия есть действие самого Бога. Она всецело принадлежит плану вечности. В ней проявляется любовь Отца и Сына и Святого Духа, в ее любви и сострадании погибающим грешникам. Любовь Божия жертвенная. Сею жертвою удержано человечество от исчезновения. Бытие, глава 2, стих 17. Животворящей силой ее сохраняется жизнь мира. Любовь Божия отдает свою жизнь возлюбленным сынам человеческим. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 9 и 10. Вечный характер литургии выражается еще и в том, что Господь до Своей смерти на кресте на Тайной Вечере преподал апостолам Свое тело и кровь. В историческом плане нарушена последовательность. Сохранена она в предвечном Троичном Совете, где все соединено в едином акте, не протяженном, но объемлющем. Сначала все совершилось в божественном замысле о сотворении мира. Тогда уже Христос определился как непорочная жертва. Не раз говорил Он апостолам, что Ему предстоит суд и смерть, и затем воскресение. «Да даст всем нам Дух Святой созерцать Христа, умирающего одиноким, всеми осужденным, никем не понятым». Он умирал один, по-человечески, позорную смертью. Но таким путем Он потряс весь мир, радикально переменил ход истории, спас для вечности благой миллиарды людей, облагодетельствовал всю тварь. Все сие, поскольку возможно, должен носить в своем сознании иерей, готовящийся совершить литургию. Ибо в нас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. Чем теснее к стопам Христа приблизится христианин, тем меньше спутников обнаружит он вокруг себя. Имея в себе мысль о полном одиночестве Христа, не должны ли мы быть готовыми к нашей смерти тоже в одиночестве? Если бы нам по любви к Нему пришлось умирать без свидетелей от рук мучителей в застенках тюрем, то Он не оставит нас одинокими, но разделит с нами могущий выпасть на нашу долю подвиг. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к Евреям, глава 2, стих 18. Литургический акт при внимательном отношении к его основной идее и к его составным частям воспитывает нас пребывать в атмосфере Христа. Господь увлекает нас духом обнимать весь мир, где миллионы людей в каждый данный момент или сокрушены ударами жестокой судьбы, или лежат у дверей смерти и стонами своими призывают помощь свыше. В меру нашего личного опыта всякого рода страданий мы можем погружаться в безбрежное море людских терзаний и через молитву разделить с ними их ужасы, а иногда и радости. Возможно, что в какой-то момент мы настолько включимся в неизбывные муки всего человечества, что ни тело, ни психика, ни мысль не будут в состоянии следовать за плененным молитвою духом, предстоящим Богу в невыраженных словами воздыханиями. Послание к римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. Такая молитва есть дар Духа Святого, а не человеческих усилий. она доводит до грани смерти и вместе оживотворяет. Она ведет нас в Гефсиманию и даже на Голгофу, и в то же время дает предвосхитить воскресение. В этой молитве мы познаем Христа, нисходящего в ад своей безмерной любви, победительницы смерти. Спасение миру сообщается через литургическое священное действие, особенно тем, которые жаждут воспринять благословение Отца Небесного. Нет ничего равного, ни подобного делу Христа в путях избавления человечества. И те, которым вверено служение, установленное Господом литургии, содействуют братьям своим в шествии к бессмертию. В этом служении Церковь молится уже 2000 лет, заботясь, подобно апостолу Павлу, о том, чтобы людям дано было истинное разумение открытых Богом вещей, чтобы они могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота предвечного замысла Творца о нас, предопределившего прежде сложение мира, усыновление наше в Своем возлюбленном Сыне. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 14 по 21, глава 1, стих 5. Проходит век за веком, но в Духе Святом ничто не стареет. И тот же Дух, который влагал в уста Павла такие молитвы, и по сей день движет сердца священников и вообще верующих на молитву, в которой познается глубинным существом нашим, что Бог есть Отец наш, что на земле явлен

0: присоединяет нас с Господом. Уход во тьму, повернувшись спиной к свету. И напротив, чем мы являем больше благоразумия, смирения, послушания пред Отцем, чем мы с большей верой взираем на Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, взявшего на себя ответственность за грехи всего мира, чем мы полнее воспринимаем верою через таинство крещения, исполнение заповедей Божьей, на божественную благодать, тем эти так называемые страдания, не предназначенные для Божьего творения, умаляются, и в душе возрастает залог свободы, бессмертия.
1: Батюшка, позвольте вопрос. Просто тогда, особенно люди светские, они могут возразить, но страдание в мире, оно существует, и мы же знаем, что Господь его попускает. И они могут задать справедливый вопрос. А почему? Неужели Господь любит видеть, как страдает его творение?
0: Это любит только дьявол, этот ненавистник человеческого добра, этот завистник, сама, так сказать, погибельная профессия, которую я выражаюсь образно, в том, чтобы причинять людям страдания, завлекать их своими обольщениями и радоваться в виде их несчастья. Бог, говорит премудрый Соломон, жалеет все и всех, что он сотворил. Язву Иисуса Христа мы исцелили, свидетельствует апостол, пророк Исаия. Он страдает за грехи наши, то есть Господь возносит на крест эти муки, эти страдания, и нам сочувствует, как человек, и сопереживает, что доказывается слезами, которые Спаситель проливал близ гроба четверодневного мертвеца. И более того, изрекает: «Придите ко мне все труждающиеся, мучающиеся, обремененные болезнями, хворями, страданиями, я вас успокою. Возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя напитает». Таким образом, почему попускает? Да потому что мы находимся, светские или советские люди, в достоинстве сынов Божьих. Мы homo sapiens, разумные создания. Мы имеем совесть, детектор истины, мы имеем свободу произволения, мы имеем рассудительность. И если тебе сказано «нельзя», пальчик приближать к огню, а ты все-таки целую руку туда погружаешь, коль скоро ожог причиняет тебе страдания. Так не Создатель же в этом виноват. Он делает все, чтобы отвратить тебя от этого, но не нарушает твоей
1: свободной воли. Да?
0: Конечно.
1: Интересно. Ну и самый, наверное, главный пример, да, страждущего человека, в данном случае Бога человека, это Господь наш Иисус Христос. Он, как, наверное, как никто другой знает, что такое страдать человеку.
0: Как человек совершенный, чистый, чуждый малой толики греха, с кристальной ясной совестью, с сердцем, которое своей любовью обымает все свое создание. Он выпил эту горькую чашу, заняв место каждого из самых своих немощных, самых своих беззащитных созданий. Прежде всего, речь идет о людях. Значит, когда мне больно, страшно, обидно, когда мне кажется, что чаша страданий вот меня потопит в своих недрах, когда мне уже не хватает сил нравственных, физических, переносить обрушившиеся на меня боли, клеветы, физические страдания. Свет в конце туннеля – это Христос, Христос на кресте,

0: Это обращенность к Нему, источнику жизни, моего ума и сердца, души и тела. Как говорит апостол, прилепляющийся к Господу, есть единый дух с Ним. И это тайна веры, которая постигается не ушами, не абстрактным согласием с этими словами, а подвигом молитвы. Бог действительно приходит из страны блаженства, образно говоря, в нашу мрачную доль и обнимает мать, скорбящую о гибели сына в зоне военных действий, обнимает человека, заживо снедаемого какими-то злокачественными опухолями. Господь соприсутствует матери, которая не может разрешиться от бремени. Господь принимает душу, которая не может выйти из тела в смертный час. Везде и всюду, где только проливается слеза и слышится сдавленный вздох человека и крик о помощи, воскресший Спаситель присутствует, что доказывается, между прочим, чудесами явлений. Вот я недавно побывал в Беслане в очередной раз. И когда вы ходите вокруг этой школы, где свершилось чудовищное преступление века, когда вы видите портреты детей, родителей, спецназовцев, мужественно пожертвовавших своей жизнью, читается, как эти люди, забывшие, что они рождены матерью, устраивали свои пулеметные точки. Вы чувствуете, что эти страдания, вот они как бы и прошли, а с другой стороны висят здесь грозовым облаком. Знаете, такое впечатление, что уже нет слов об это обсуждать, об этом говорить. Вы просто замираете и молитесь. И вот здесь же высится чудесный храм, выстроенный в память святых мучеников Церкви Русской, и явление Божьей Матери в Беслане. Есть и такая икона.
1: Было такое явление, да?
0: Есть и такая икона, потому что там, где страждут невинные дети, там Пречистая Богородица сама своим амофором осеняет землю. И есть такая икона и в городе Грозном. И везде, где только не происходили вот эти чудовищные выплески демонической злобы, где изобилует, где умножился грех, изобилует Божья благодать. Другое дело, что не все открыто глазам человеческим. Однако вот Бог свидетельствует о своем безмерном сострадании и поддержке всякого Божьего разумного создания, которое обращает к Нему свой голос мольбы.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Вот, отец Артемий, у многих современных людей православное христианство, ну, не у всех, конечно, но у многих, даже чисто по своему опыту могу сказать, у многих оно ассоциируется со страданием. То есть человек должен вечно страдать, что-то ходить, вот какие-то вот придыхание, издыхание у него происходят некие, да? Вообще, православное христианство, в принципе, это про страдание или про радость? Или что-то между?
0: Если ты формируешь свое представление о христианстве, о жизни церкви, о внутренней жизни на основе фильмов Гибсона, Мела Гибсона или каких-либо драм советского периода или современных каких-то произведений «Монах и бес». Я, к сожалению, не знаком с этими фильмами визуально. Вот. Про каких-то смотришь фильмы «Падших монахинь» и прочее, прочее, ты формируешь совершенно особое карикатурное, вымышленное, нафантазированное представление. Раскрой, дружок, Евангелие, вчитайся в его бессмертные строки, а лучше в свое сердце, напечатлей на сердце образ нашего Спасителя, который, хотя и говорит: «В мире вы, мои ученики, будете скорбными». Угу. Не в смысле подавленными, унылыми, но в смысле многих препятствий, которые человеческая гордыня и злоба будет чинить угу. вам на пути. Он обращается к благовестникам своего воскресения: «Но мужайтесь, ибо я победил мир, и восставший из мертвых Спаситель», первым делом обращаясь к мироносицам, своим мужественным последовательницам, а затем и к самим ученикам, даруя им апостольскую благодать, говорит: «Радуйтесь, радость мою даю вам». Не так, как этот прельщающий вас и обманывающий вас мир, но у вас никто ее не отымет. «Радуйтесь и веселитесь», обращается он к совершенным христианам, гонимым и оклеветываемым, «ибо награда ваша много на небесах». «Радость о едином кающемся на небе больше, чем о 99 праведниках». «Раб благой и верный, вниди, войди в радость Господа своего». Вот почему многие замечательные аскеты, молитвенники, жители Афона, современные духовные писатели говорят, что правильное прохождение путем заповедей, подлинное единение со Христом характеризуется мирной совестью. Это дар Святого Духа, дар кающемуся в своих грехах, светлостью ума и внутренней наполненностью, которая называется не просто радость, а взыграние Духа. Всегда радуйтесь, за все благодарите, всегда молитесь. Таким образом, подлинный мажор, подлинная жизнеутверждающая сила изливается на нас фотографии отца Иоанна Кронштадтского. Когда ты смотришь на его лик, ты видишь, что из его очей, даже фотографии это передают, как будто лучами исходит удивительная радость, если не самое блаженство. И к нашему разговору мне вспоминается и признание одного из самых удивительных оптинских старцев последнего времени, преподобного в Арсенофе Оптинского. Он говорил: «Как бы для себя самого, о жизнь, жизнь – это Христос, ты – блаженство». А я часто вспоминаю это его исповедальное признание: «О жизнь, ты – блаженство, Дух Святой, осеняя кающегося христианина, молящегося, действительно делает его крылатым существом». И с этим вспоминаю слова известного певца советского времени, ну, так я помню, с отроческих лет, Льва Лещенко: «Я люблю тебя, жизнь, для меня это Христос, и надеюсь, угу. что это взаимно».
1: Дорогой батюшка, дорогие телезрители, в нашу студию поступил звонок. Давайте послушаем.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Христос, когда умирал на кресте, он воскликнул: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это слова умирающего, страдающего человека, но не Бога. Получается, Христос понимал, что он Бог, когда на кресте. А если понимал, то к кому он обращался? Сам к себе?
1: Спасибо.
0: Это слова Бога человека. Христос – истинный человек, и все, что вы слышите исходящим из его уст, произносится для нас с некой педагогической целью. И Спаситель мог бы и не произнести этих слов, но произнес их. Другое дело, что они были произнесены за 1000 лет. До Голгофского распятия, и Духом Святым они были изречены царем Давидом, пращуром Иисуса Христа. И Господь, произнося это воззвание к Отцу, обращенное: «Боже, Боже мой, почто оставил меня Иси», произносит как Мессия, как Спаситель мира. И произносит он их за нас, потому что человеческий род после согрешения Адама и Евы был оставлен божественной благодатью. Но Христос, заняв наше место на кресте, вместо нас пострадав, взяв на себя нашу вину и сняв с нас, если мы каемся и любим Господа, эту страшную вину и проклятие, воссоединяет нас с Небесным Отцом. И поэтому, если вы внимательно читаете Евангелие, да вспомните, пожалуйста, что после этого еще Спаситель сказал на кресте, а именно он сказал, как победитель: «Свершилось то, что заповедано мне Отцом, свершилось то, ради чего я воспринял человеческую природу, свершилась моя победа над грехом, дьяволом, смертью». Но это еще не конец, потому что последние слова Спаситель на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это слова победителя, который вверяет себя Отцу, который исполнен миссию, возложенную на него. И эти слова должны будем произнести мы в наш последний час, чтобы Отец, в этих словах узнав Своего Сына, явил нам благодать, и мы действительно в объятия Отче верили нашу душу без рабского страха, что лукавый ее похитит и унесет за Кудыкины горы, за горы Задолы. Христос победитель и нас соделывает таковыми, когда мы с верой, надеждой, любовью прилепляемся к Нему и словословим Его, делая Его участником нашей собственной жизни.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Мы сердечно благодарим наших дорогих зрителей за вопросы и дорогого отца Артемия за то, что отвечал на них. Это была программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас был в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке, протоиерей Артемий Владимиров. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
3: Вы слушали цикл передач о вере и жизни из московской студии телеканала «Союз».

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Несколько слов о наших ночных и утренних передачах. В 00:20 вашему вниманию акафист дня. Затем вы будете слушать псалтырь звучащую, псалмы с 61 по 65. Читает Александр Бондаренко. Псалтырь звучит в 1:10. В половине второго в ночи в звучащей книге слушайте произведение Николая Семеновича Лескова. Затем мы приглашаем вас на беседы о вечном с отцом Александром Дубасовым в 2:20. Наша программа называется «Не бойся». В 3:20 прозвучит репортаж Виктории Кауган. В 3:40 слушайте передачу «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Далее чтение псалтыри третьей кафизмы прозвучит в 4:20, а духовное слово слушайте в 5:20 утра. В духовном слове преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». Текст книги читает Денис Гаврилов. Затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило в 6:20 и в 7:20 утра. Православный календарь на 14 июля с житиями святых этого дня слушайте в 6:45. Евангелие в 7:50. Цикл передач «Гость в студии» в 8:20. Таковы будут наши передачи на православном радиоканале «Воскресенье». Уважаемые слушатели, наш эфир продолжается. Мне кажется, что где-то на земле есть комната. В ней все осталось прежним. Все тот же зайчик в тонком хрустале, тюль на окне с узором очень нежным, на стенах коврики и скатерть на столе, салфеточкой накрыта радиола. И этот запах, он со мной во сне. Так пахнуть может только матиола. Там, в параллельном мире за окном, цветет весной жасмин, как сумасшедший, и жучка машет радостно хвостом, и день вчерашний, вовсе не прошедший. Там не срывают лист с календаря, и не уходят в вечность все родные. Там не расту и не старею я. В той комнате все вечно молодые. Как хорошо, что где-то на земле, в далеком странном параллельном мире, есть комната с компотом на столе и устаревшей песенкой в эфире.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси. Радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный. Радуйся пустыне шипок благовонный. Радуйся высотою подвигов твоих всех удививый. Радуйся правого пути верный указателю. Радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю. Радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный. Радуйся монашествующих по крови и утверждение. Радуйся богословствующих умов просвещение. Радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай. Радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай. Радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай. Радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестителю Господь.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям глаголя, все Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явлшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное Тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророка в пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господеви уготовывый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господу.

0: хотящую от тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глаголал еси, аз требую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Мною подая благодать, креститеся изволивый от тебе, Господь, сподобитя духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия тебе приносим. Радуйся троического богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета первый учителю, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: Учителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо боголюбезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якода от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестнее поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся убо честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не довлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богох